0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. 6 территорий Югры получат субсидии на развитие диалога между властью и обществом. В Нефтеюганском районе осудили хозяйку резиновой квартиры. Югорский огнеборец-парашютист претендует на звание «Лучший лесной пожарный России». 6 муниципалитетов Югры получат поощрение в общей сумме почти 2,5 миллиона рублей. Такое решение приняли на заседании окружного правительства в отношении городов и районов, успешно развивающих форму участия жителей в местном самоуправлении. Как сообщил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, победителями отбора стали Нефтеюганск, Пытьях, Мегион, а также Белоярский, Сургутский и Кандинский районы. Средства направят на реализацию инициатив, важных для территориальных сообществ. Так, в Нефтеюганске субсидию используют для благоустройства детской площадки, а в Сургутском районе на проведение Дня соседей. В ряде населенных пунктов запланированы обучающие семинары по инициативному бюджетированию. Они помогут югорчанам лучше разбираться в механизмах распределения средств и активнее предлагать собственные проекты. Добавлю, поддержка гражданских инициатив в Югре – это системная работа. Такие конкурсы и выплаты помогают территориям развивать диалог между властью и обществом. Нефтеюганский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной регистрации 11 иностранцев. Виновные признали местную жительницу. Она незаконно поставила на учет зарубежных гостей, которые фактически в ее квартире никогда не проживали. По данным суда, с мая 2024 по ноябрь 2025 года женщина подавала в МФЦ и иммиграционный отдел уведомления о прибытии выходцев иных государств, при этом заведомо не собираясь предоставлять им помещение. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, по 2 эпизодам преступлений фигурантке предстоит выплатить штраф по 100 тысяч рублей за каждый. В Сургуте завершилось обновление сквера «Дружбы народов». Общественное пространство площадью около 2 гектаров заметно преобразилось. Особый смысл проект приобретает в год единства народов России. Капитальный ремонт стартовал в июне. За лето специалисты заменили асфальтовое покрытие пешеходной зоны на широкоформатную брусчатку и создали дополнительные маршруты. Общая площадь дорожно-тропиночной сети превысила 4000 квадратных метров. Территорию дополнили современными элементами благоустройства. Количество опор освещения увеличилось до 65. Установлены 30 новых скамеек и урн, а обновленная входная группа со стороны улицы Майской выполнена в современной стилистике. В дальнейшем пространство наполнят новыми смыслами. В сквере планируют разместить скульптурные композиции, символизирующие единство народов России, а также создать фотозону с элементами фирменного стиля Сургута. И последнее. Халид Мамедов из советского отделения авиалеса охраны Югры поборется за звание «Лучший лесной пожарный 2026». Одноименный всероссийский конкурс с международным участием стартует в Пушкино Московской области и продлится по 10 сентября. За победу поборются 18 специалистов из нашей страны и 3 представителя Республики Беларусь. Конкурсантам предстоит проявить себя в беге по пересеченной местности, спортивном ориентировании в зеленой зоне и преодолении лесопожарной полосы препятствий. Отмечу, в составе делегации Югры победитель прошлого года Евгений Агеев, который в этот раз выступит в роли эксперта турнира. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра. Реклама.
1: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
2: Без возрастных ограничений.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В Ханты-Мансийске протестировали возможности дронов-доставщиков еды. В Нефтеюганском районе осудили хозяйку резиновой квартиры. В Пытьяхе назвали победителей соревнований Сибирского войскового казачьего общества. Первые тестирования дронов-доставщиков продуктов питания провели в Ханты-Мансийске. Пробные маршруты организовали от центра города в район студенческого городка и микрорайон Восточный. На каждый полет в среднем ушло от 4 до 7 минут, при этом курьеру на самокате требовалось бы в 10 раз больше времени. За 5 часов испытаний беспилотники выполнили около 30 доставок, что вдвое превысило первоначальный план. Как отмечают специалисты, технические характеристики аппаратов позволяют решать серьезные задачи. Их грузоподъемность достигает 12 килограмм, дальность передвижения не менее 40 километров на высоте до 100 метров, а скорость около 60 километров в час. Все полеты были согласованы с госкорпорацией по организации воздушного движения. Контролировали испытания эксперты Центра управления полетами беспилотных воздушных судов, который был создан в Ханты-Мансийске в прошлом году. Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологии и цифрового развития Павел Цепорин, беспилотники уже задействуют для мониторинга лесных пожаров, поиска несанкционированных свалок и доставки лекарств в удаленные поселки. Также продолжается изучение новых сценариев применения данной технологии. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Нефтеюганский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной регистрации 11 иностранцев. Виновной признали местную жительницу. Она незаконно поставила на учет зарубежных гостей, которые фактически в ее квартире никогда не проживали. По данным следствия, с мая 2024 по ноябрь 2025 года женщина подавала в МФЦ и миграционный отдел уведомления о прибытии выходцев иных государств, при этом заведомо не собираясь предоставлять им помещение. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, по 2 эпизодам преступлений фигурантке предстоит выплатить штраф по 100 тысяч рублей за каждый. В Сургуте завершилось обновление сквера «Дружбы народов». Общественное пространство площадью около 2 гектара заметно преобразилось. Особый смысл проект приобретает в год единства народов России. Капитальный ремонт стартовал в июне. За лето специалисты заменили асфальтовое покрытие пешеходной зоны на широкоформатную брусчатку и создали дополнительные маршруты. Общая площадь дорожно-тропиночной сети превысила 4000 квадратных метров. Территорию дополнили современными элементами благоустройства. Количество опор освещения увеличилось до 65, установлены 30 новых скамеек и урн, а обновленная входная группа со стороны улицы Майской выполнена в современной стилистике. В дальнейшем пространство наполнят новыми смыслами. В сквере планируют разместить скульптурные композиции, символизирующие единство народов России, а также создать фотозону с элементами фирменного стиля Сургута. И последняя Пытьях подводит итоги масштабных соревнований среди молодежи Сибирского войскового казачьего общества. В течение 3 дней участники демонстрировали силу, выносливость и навыки в разных военно-спортивных дисциплинах. В результате команда Нефтеюганской средней общеобразовательной кадетской школы номер 4 завоевала 1-е место сразу в 2 номинациях. В военно-спортивной игре «Казачий сполох» и в спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Обладателем 2-го места в обеих дисциплинах стал казачий кадетский корпус имени Язова из Омской области. На 3-х местах оказались представители Ишима Тюменской области и Республики Алтай. Теперь победители представят Сибирское войсковое казачье общество на всероссийском этапе соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 7:05. Сегодня 8 сентября. Сегодня что? Сегодня вторник. Прекрасный Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Сегодня вторник. Потрясающий. Сегодня вторник.
5: А ты про меня говорила прекрасный? И, или про вторник?
0: Ладно, да про тебя в том числе. Мы оба прекрасны. Вторник прекрасен, великолепен. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что сегодняшний вторник для нас с тобой последний рабочий день на этой неделе. Потому что мы же долго скрывали. Но мы в отпуске были, не могли об этом сказать, а сейчас уже точно можно. Я,
5: Уверена? Может, еще надо?
0: Абсолютно. Абсолютно.
5: Еще чуть-чуть потолить.
0: Я считаю, что нужно об этом говорить сегодня в течение всего утра. Потому что, ну слушай, мы с тобой столько лет вместе. Угу. Уже ты столько не живут, как говорится,
5: подожди,
0: да?
5: Подожди, после этих слов обычно звучит предложение какое-то. От которого, как правило,
0: тебе...
5: нельзя отказаться,
0: вот,
5: да.
0: Смотри, я предлагаю тебе совершить со мной трехдневное путешествие. Ну, если быть точнее, четырехдневное путешествие.
5: Ты подтверждаешь только мои опасения. Ну, понимаешь,
0: подожди.
5: Пока что ты не пролила свет вообще на события.
0: Подожди, не перебивай меня.
5: Только запутываешь все.
0: Смотри, значит, трехдневное путешествие по стране нашей великой. Начнем мы с города Москва. Закончим городом Грозным.
5: Ух ты.
0: То есть вот такой перелет. Я билеты купила.
5: А, если за твой счет, я согласен. Если за твой счет.
0: Смотри, интересное предложение.
5: Халявные путешествия, это мое любимое.
0: Значит, смотри, мы с тобой настоящие молодцы. Мы принимали участие в конкурсе, и в этом конкурсе мы попали в шорт-лист этого конкурса.
5: Кавказа, да,
0: да, вот, забыла сказать, да. И мы попали в шорт-лист этого конкурса, и нас любезно пригласили, но, собственно, принять участие в церемонии. Какое место мы получили, мы не знаем, но все решится на церемонии. Поэтому мы, конечно, всех призываем пожелать нам удачи. Мы завтра вылетаем, будем там, значит, смотреть на потрясающую... Коля,
5: я
0: в Москве не был.
5: Ну нет, в аэропорту в Москве я был. Но только я даже не выходил из него, честно.
0: Не выпустили?
5: Я боялся.
0: Серьезно?
5: Ну, представь себе, такое большое открытое пространство.
0: И что?
5: Понимаешь, я человек из деревни.
0: Так.
5: Там все маленькое. Огородик маленький, домик небольшой. А тут Москва просто огромная. Я
0: ладно.
5: К Ханты-Мансийску-то только адаптировался, понимаешь? В этом году в Тобольск сгонял. То есть я, в принципе,
0: смотри,
5: готовился.
0: Смотри, ты растешь. Да-да-да. Посмотри, растешь. Теперь только, Москва огромная.
5: Да, если что, будешь держать меня за руку.
0: Легко. И в метро тебя проведу, и на Красную площадь поведу. Так что ты там хотел?
5: Метро?
0: Арбат посмотреть?
5: Да, Арбат
0: метро?
5: Старый.
0: Ты не хочешь
5: старый.
0: Посмотреть метро
5: просто
0: Москвы?
5: Это спускаться на сколько там, метров
0: это,
5: 200 подземных.
0: Какая разница? Ну, хочешь, поедем на самую глубокую станцию.
5: Я просто
0: станцию.
5: Очень много читал книг про вот этот постапокалипсис, и что в метро выживалики какое-то происходит.
0: Да какое выживалики? Я же рядом буду. Чего ты, нормально не пропадем? В общем, смотри, я предлагаю составить программу. Кстати, вот что касается программы. Все, кто находится в компании с нами сейчас, могут легко накидать нам вариантов, куда в первую очередь пойти в Москве. У нас не очень много времени, но и тем не менее, да? Ну, скажем, Красную площадь и Старый Арбат мы отметаем, потому что он уже есть в нашем.
5: Чтобы еще можно было
0: посмотреть. Да, что можно было бы еще посмотреть в Москве человеку, который еще там никогда не был. Плюс 7-950-510-66-66.
5: Пишут аэропорт.
0: Кстати, по поводу аэропортов. Мы с тобой увидим все три аэропорта. В Москве их больше, там еще есть Жуковский. Мы увидим три аэропорта. Мы будем в Шереметьево, мы будем во Внуково, мы будем в Домодедово.
5: Телепорт изобрели.
0: Почти телепорт под названием «Ноги».
5: Я не совсем понимаю, зачем нам три аэропорта, если мы вот, ну, прилетели, потом переехали в другой аэропорт, да, я так понимаю, и улетели в Грозный. Все. Зачем третий аэропорт?
0: Ну, потому что так работает, я не знаю, как это, логистика или что это такое. Можно, если бы можно было из одного аэропорта, как у нас. Понимаешь, вот, пожалуйста, вышел. Ну, это Москва, опять же.
5: Мы сейчас съездим в Москву и научим их вообще, как надо летать.
0: Как правильно работать. Ладно, хорошо. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Полетели.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 13 минут. 8 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском и Ягоне плюс 22, в Белоярском и Березово 19 градусов тепла, в Когалыме 24 градуса выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 14, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 16 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7:17. Напомню, сегодня 8 сентября, сегодня вторник. И все-таки я за то, чтобы Коля сейчас рассказал про сегодняшний день, но со стороны примет. Я вот это, знаешь, мне кажется, чем старше становлюсь, тем больше это обращаю внимание. Гороскоп, там, знаешь, какой-то там листик упал, что-нибудь еще там такое.
2: Когда суставы начинают на погоду уже болеть, да, ты уже можешь. А у меня суставы болят побольше, поэтому про приметы я знаю.
1: Да, чуть побольше, да.
2: Действительно, по приметам сегодня Наталья Овсянница и Андриан Осенний.
1: А, ну то есть у Натальи и у Андрея сегодня именины.
2: Да, именины. Ну вообще, на самом деле, в этот день надо овес косить.
1: А я, кстати... Вот, кстати, по поводу косить овес и вообще всего, вот, опять же, возвращаясь к отпуску, так как я была первую часть отпуска в Омской области провела, там очень много полей. И они там разным засеяны, и, боже, я когда увидела поле подсолнухов, поле это прям вот конца края.
2: Я догадываюсь, да, я видел
1: это
2: тоже.
1: Прямо до слез, ты понимаешь? Ну, то есть вот я увидела, и вот это еще когда серое небо, ну, потому что там какая-то гроза намечалась, и вот это вот красивое вот разноцветье такое потрясающее. И вот как раз-таки там я впервые видела вот всякие такие культуры, ну, которые растут на полях. А потом, когда я увидела, когда их собирает комбайн, мне хотелось подбежать. Дяденька, дайте порулить! Честное
2: слово. Мне кажется, это вообще каждый хочет порулить на комбайне.
1: Ну, это круто.
2: Видел тоже, как это работает совсем, когда в детстве еще. Но вообще, на самом деле, овес раньше наши предки тоже очень, ну, боготворили, так что ли это сказать, когда первый сноп снимали, его заносили домой, ставили в красный угол. В этот день блюда из овса делали различные всякие. И напитки, и сами блюда, и употребляли их, и различные молитвы читали. И даже животные в этот день были очень почитаемы, особенно лошади, потому что люди понимали, им давали овса вообще практически без меры. Понимали, что везет не лошадь, а везет овес вроде как. И даже поговорки такие были. Погоняй не кнутом, а погоняй мешком. Ну, то есть не пустым мешком, а мешком с овсом. То есть получается пряником, а не кнутом. Ну и вообще классные приметы. Во-первых, я заметил, что... Ну, надо приметы от слова примечать, да? И для того, чтобы понять, работает она или нет, надо заметить. И вот одна из таких примет. Если сегодня листья на березах еще не опали...
1: Не опали.
2: А они не опали.
1: Они только
2: значит,
1: начали.
2: Зима будет суровой по приметам. И мне кажется, надо вот это вот нужно заметить, записать.
1: Галочку где-то.
2: И проверить, на самом деле, как работают эти приметы. У нас есть такая возможность. Ты же говоришь про то, что, ну, тебе кажется, что приметы уже не работают, что климат сдвинулся, время изменилось.
1: Так все об этом говорят, слушай.
2: Ну, у меня, на самом деле, тоже такое впечатление, но... На наш век еще хватит. Мы еще успеем с тобой проверить, по крайней мере, парочку примеров.
1: Ну, возможно. Но я хочу сказать просто, опять же, про изменение климата. Сколько разных передач, опять же, в отпуске было пересмотрено. И про изменение климата, и про то, что становится теплее, и какие-то риски несет вообще для нас, для землян. А то, что у нас в этом году было такое потрясающее лето, вот насколько у нас было потрясающее лето, настолько в Свердловске и в Свердловской области оно было такое же плохое. Постоянные вечные дожди. И когда я оказалась в Екатеринбурге, я не могу сказать, что там прям было, как плохо тоже не было. Но и тем не менее. Вот мама каждый день мне звонит, ну, естественно, мы там разговариваем каждый день, да, и вот все лето, сколько я была там везде в отпуске, в Омске здесь, и у нас все время была жара, а у них все время дождь. И то есть это где... Мама сказала, что теперь у них не Екатеринбург, а деревня Гадюкина.
2: Ну, то есть просто... Деревню Гадюкина смыло, да?
1: Да, просто кто-то, знаешь, кто-то не хотел, чтобы в Екатеринбурге в этом году был. И опять же, это связывают с изменением климата.
2: Но, возможно, вообще есть такой парадокс, что глобальное потепление ведет к похолоданию, чуть ли не к ледниковому периоду. Но я даже недавно фильм про это смотрел. Я уж не знаю, насколько это реальность или фантастика, но мне кажется, вообще отношение к погоде, это все, ну, как сказать-то, отношение. То есть, вот ты говоришь, что было классное лето, было жарко, а для меня жара это что-то вообще невыносимое.
1: Кондиционер, что ты ноешь?
2: Кондиционер я не могу носить с собой по улице. Вот, например, мне в Тобольске очень хотелось погулять, чем, собственно, и занимался. Но каждый раз, когда я видел тенек какой-нибудь, фонтан. Я останавливался, и мне надо было время, чтобы там адаптироваться, как-то привести себя в порядок, потому что в 35 я практически не могу существовать. Вот надо лежать под кондиционером.
1: Смотри-ка.
2: И мне бы лучше пошло лето в Екатеринбурге. Вот в следующий раз надо поменяться местами. Ты в Тобольск на бардовский фестиваль, а я
1: вариант.
0: Утро начинается здесь.
3: Политическая реклама. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей, служить Отечеству. Голосуй за номер один, за «Единую Россию».
0: Радио «Югра». Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии. Елена Васильева. В Ханты-Мансийске протестировали возможности дронов-доставщиков еды. В Нефтеюганском районе осудили хозяйку резиновой квартиры. В Пытьяхе назвали победителей соревнований Сибирского войскового казачьего общества. Первые тестирования дронов-доставщиков продуктов питания провели в Ханты-Мансийске. Пробные маршруты организовали от центра города в район студенческого городка и микрорайон Восточный. На каждый полет в среднем ушло от 4 до 7 минут, при этом курьеру на самокате требовалось бы в 10 раз больше времени. За 5 часов испытаний беспилотники выполнили около 30 доставок, что вдвое превысило первоначальный план. Как отмечают специалисты, технические характеристики аппаратов позволяют решать серьезные задачи. Их грузоподъемность достигает 12 килограмм, дальность передвижения не менее 40 километров на высоте до 100 метров, а скорость около 60 километров в час. Все полеты были согласованы с госкорпорацией по организации воздушного движения. Контролировали испытания эксперты Центра управления полетами беспилотных воздушных судов, который был создан в Ханты-Мансийске в прошлом году. Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологии и цифрового развития Павел Цепорин, беспилотники уже задействуют для мониторинга лесных пожаров, поиска несанкционированных свалок и доставки лекарств в удаленные поселки. Также продолжается изучение новых сценариев применения данной технологии. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Нефтеюганский районный суд вынес приговор по делу о фиктивной регистрации 11 иностранцев. Виновной признали местную жительницу. Она незаконно поставила на учет зарубежных гостей, которые фактически в ее квартире никогда не проживали. По данным следствия, с мая 2024 по ноябрь 2025 года женщина подавала в МФЦ и миграционный отдел уведомления о прибытии выходцев иных государств, при этом заведомо не собираясь предоставлять им помещение. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, по 2 эпизодам преступлений фигурантке предстоит выплатить штраф по 100 тысяч рублей за каждый. В Сургуте завершилось обновление сквера «Дружбы народов». Общественное пространство площадью около 2 гектаров заметно преобразилось. Особый смысл проект приобретает в год единства народов России. Капитальный ремонт стартовал в июне. За лето специалисты заменили асфальтовое покрытие пешеходной зоны на широкоформатную брусчатку и создали дополнительные маршруты. Общая площадь дорожно-тропиночной сети превысила 4000 квадратных метров. Территорию дополнили современными элементами благоустройства. Количество опор освещения увеличилось до 65, установлены 30 новых скамеек и урн, а обновленная входная группа со стороны улицы Майской выполнена в современной стилистике. В дальнейшем пространство наполнят новыми смыслами. В сквере планируют разместить скульптурные композиции, символизирующие единство народов России, а также создать фотозону с элементами фирменного стиля Сургута. И последняя Пытьях подводит итоги масштабных соревнований среди молодежи Сибирского войскового казачьего общества. В течение 3 дней участники демонстрировали силу, выносливость и навыки в разных военно-спортивных дисциплинах. В результате команда Нефтеюганской средней общеобразовательной кадетской школы номер 4 завоевала 1-е место сразу в 2 номинациях. В военно-спортивной игре «Казачий сполох» и в спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Обладателем 2-го места в обеих дисциплинах стал казачий кадетский корпус имени Язова из Омской области. На 3-х местах оказались представители Ишима Тюменской области и Республики Алтай. Теперь победители представят Сибирское войсковое казачье общество на всероссийском этапе соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: на главном окружном.
1: 7:35. 8 сентября, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, во всех городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем +26, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском и Нягане +22, в Белоярском и Березово 19 градусов, выше нуля в Когалыме 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске +14, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 16 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Реклама.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
4: Без возрастных ограничений.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
8: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:47, Овны. Сегодня огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам только на пользу.
1: Тельцы, звезды обещают, что сегодня к вам вновь вернется затаившийся энтузиазм.
0: Близнецы, звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как кажется.
1: Раки, не бойтесь неожиданных решений, сегодня они будут успешны.
0: Львам, звезды говорят, что сегодня вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
1: Девы, сегодня незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение.
0: У меня сегодня одно увеселительное мероприятие. Собирать чемодан на завтра.
1: Это незапланированное будет.
0: А весы. Сегодняшний день может положить начало длительному периоду больших успехов.
1: Скорпионы, звезды просят вас не проникаться симпатией к людям, которых вы еще мало знаете.
0: Стрельцы, сегодня вам легко удастся оставить свою точку зрения, никого при этом не обидев.
1: Козероги, сегодня у вас будет очень много сил на новые свершения. Чем не повод порадоваться?
0: Водолеи, сегодня, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
1: Рыбы, сегодня вам не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: Радио Югра.
1: 7:55. Я, знаешь, что подумала? Вот ты вчера начал рассказывать всяческие там мифы. Ну, в смысле, ты начал рассказывать
2: легенду
1: про...
2: о фаэтоне. По...
1: Да, вот только я хотела спросить, про кого ты там рассказывала? А потом вспомнила про фаэтон. И я подумала, столько много всяких легендов и мифах.
2: Их есть у меня, да.
1: Я подумала, может, ты тогда и возьмешь на себя роль человека, который будет просвещать меня в первую очередь. Потому что я, да, у меня была книжка, как у всех в детстве, серого цвета, легенды, мифы, Древний Грец. Это, что, у тебя не было такой книги?
2: У меня тоже была.
1: Она у всех была, мне кажется. Но ты же знаешь, что там вот это, мало того, что у них там вот эти родственные связи, которые вообще никогда не разберешься. Может, ты станешь проводником в мир легенд?
2: Да я с удовольствием, на самом деле, тем более мне это очень нравится. Недавно я тут наткнулся, вот ты, хорошо, что ты про это начала говорить. Название клиник очень часто медицинских различных.
1: Афродита.
2: Нет, но Афродита — это богиня красоты. Тут как бы все нормально. Медея, меня вот это смущает. Но я понимаю, что там корень мед, и поэтому его все берут. Но у Медеи был сын.
1: Мне кажется, Медея, она какая-то страшная, нет?
2: Нет, она не страшная. Она очень красивая была. Но тем не менее, история ее очень... Она, во-первых, тесно связана с Ясоном, героем. Вот. А во-вторых, она очень мрачная история. Вообще, на самом деле, Медея — это верховная жрица Гекаты. А Геката, ну, как тебе сказать, это
1: ну,
2: покровительница
1: есть,
2: колдунь, колдовства, такая хтоническая сущность. И это все такое темное.
1: Экстрасенс местный, получается.
2: Ну, можно так, что ли, сказать. Нет, это божество, в общем, на самом деле. Геката и божество темное. Ну, в общем, давай сначала начнем.
1: Давай, конечно.
2: В общем, жил-был в Древней Греции герой Ясон. И была у него, корабль был у него быстроходный, Арго назывался, и ватага героев, да, которых свет не видывал. И, в общем, поехали они как-то в Колхиду за золотым руном. А в Колхиде правила как раз волшебница Медея. Ну, правил ее отец, а она была жрицей вот, собственно, вот этой Гекаты. Но имя вот этой самой Медеи переводится как «хитроумная» и неспроста, потому как она с детства зналась с травами, зельями различными.
1: Ведьма?
2: Ну, типа того, да. Между прочим, дедом ее был сам лучезарный Гелиос, про которого мы вчера говорили, бог солнца.
1: Ага.
2: А царь Эд, это отец Медеи, он приходился братом Пасифая. А это та самая критская царица, которая родила Минотавра от быка.
1: Боже, ты Санта-Барбара какая-то, ей-богу,
2: ну, в общем, семейка была та еще. Ну, в общем, приплывают аргонавты в Колхиду, Ясону благоволила Афина и Гера, они сразу же попросили Афродиту, про которую ты только что говорила, чтобы та велела Эросу, чтобы он поразил сердце Медеи стрелой.
1: Господи боже, так?
2: Ну, вообще, на самом деле... Ну, Эрос это...
1: Я понимаю.
2: Нет, ты на самом деле не очень сильно понимаешь, потому что по поздним мифам Эрос — это вот этот Купидон, который с луком летает, и вот, собственно, здесь и речь идет именно о нем. А вообще, на самом деле, это изначальное божество, которое появилось наряду там с Геей, Ураном и всем прочим. Ну, в общем, прилетели они в Колхиду, приехали, точнее, не прилетели, это мы полетим. Влюбилась Медея сразу же в Ясона. Но решилась ему помочь, но взяла с него обещание, чтобы он на ней обязательно женился.
1: Конечно. Тут извините.
2: Вот. Ясон пришел к царю Эту и говорит ему, надо мне золотое руно. Он говорит, руно ты получишь, но перед этим докажи, что ты герой. У меня есть два быка огнедышащих, ты их запряги, вспаши поле, засей это поле.
1: Так это сказка. Махнула она
2: вот
1: там
2: наподобие.
1: Брылом там.
2: Засей это поле зубами дракона, потом воины из этих зубов восстанут, ты должен их всех перебить.
1: По щучьему велению.
2: Но тут не по щучьему, а по велению Медеи. Он про нее вспомнил, про эту Медею. Она помогла ему, намазала его каким-то зельем, чтобы он неуязвимым стал. И дала совет, чтобы он бросил камушек в этих воинов, которые потом из зубов вылезут, и они друг друга перебьют. В общем, так и получилось, но Эд свое обещание не исполнил. Им пришлось убегать оттуда.
1: Посмотри,
2: и Медея, вот понимаешь, в чем дело? Она порубила на кусочки своего брата младшего и бросила в море. И пока отец его собирал, они свалили из Колхиды.
1: Смотри, какая...
2: Да.
1: Зараза.
2: Это
1: мне
2: вот
1: другого слова нет просто.
2: Это на самом деле еще цветочки. После того, как они, в общем, ну, уехали оттуда, все, вернулись там в свое царство уже. И дело в том, что Ясон перестал любить Медею в какой-то
1: момент. Да,
2: конечно,
1: она такую ерунду творит, дичь.
2: А полюбил красивую главку, дочь царя той страны, Афин, которую они...
1: дочь-то любить, понятно.
2: Ты понимаешь, и она, Медея, отправила подарок напоследок этой главке.
1: Так.
2: Одежду, пропитанную ядом.
1: Какая
2: она эту одежду надела.
1: Посмотри, какая коварная.
2: И сгорела вместе со своим отцом. А Медея после этого в отместку своему мужу Ясону, чтобы он никак не продолжался, она убила детей своих же и уехала на колеснице Гелиоса.
1: Боже.
2: И после этого вот этот
1: самый... И после этого вы называете меня центром Медея?
2: Медея. Вот это вообще странно. Послушайте. И, между прочим, из-за нее получилось, что вот этот Ясон, он потом скитался где-то возле храма Посейдона, и в конце концов его придавило тем вот самым кораблем Арго, и он погиб. А Медея...
1: Так и осталась жить.
2: Спокойно родила вот этого самого сына Меда, в честь которого уже можно было называть клиники.
1: Это сейчас как сериал, это как сценарий сериала на канале «Россия-1», когда там вот это много всяких действующих лиц, но теперь маленечко стало понятно.
0: Утро начинается здесь.
1: Местное время 8 часов утра.
3: Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре совершенствуют программу целевого обучения. В Ханты-Мансийске протестировали возможности дронов-доставщиков еды. В Пытьяхе назвали победителей соревнований Сибирского войскового казачьего общества. Правительство Югры одобрило ряд решений в сфере целевого обучения. Изменения в программу, позволяющие сделать ее еще эффективнее, внесли на очередном заседании, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Также глава региона дал отдельное поручение – совместно с работодателями создать единый информационный портал. На нем соберут актуальную информацию, а именно какие специальности сейчас особенно востребованы, по каким из них можно получить целевое направление с гарантированной оплатой обучения. Это поможет абитуриентам быстрее сориентироваться, а предприятиям находиться будущих специалистов в режиме реального времени. Мера направлена на то, чтобы лучше закрывать кадровые потребности округа. Отмечу, ежегодно в Югре утверждают порядка 800 целевых мест. Основной фокус на сферах здравоохранения и образования. При этом к программе активно подключаются и коммерческие структуры. Некоторые компании, в том числе из нефтегазового сектора, сами оплачивают учебу студентов, назначают именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска. Первые тестирования дронов-доставщиков продуктов питания провели в Ханты-Мансийске. Пробные маршруты организовали от центра города в район студенческого городка и микрорайон Восточный. На каждый полет в среднем ушло от 4 до 7 минут, при этом курьеру на самокате требовалось бы в 10 раз больше времени. За 5 часов испытаний беспилотники выполнили около 30 доставок, что вдвое превысило первоначальный план. Как отмечают специалисты, технические характеристики аппаратов позволяют решать серьезные задачи. Их грузоподъемность достигает 12 килограмм, дальность передвижения не менее 40 километров на высоте до 100 метров, а скорость около 60 километров в час. Все полеты были согласованы с госкорпорацией по организации воздушного движения. Контролировали испытания эксперты Центра управления полетами беспилотных воздушных судов, который был создан в Ханты-Мансийске в прошлом году. Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологии и цифрового развития Павел Цепорин, беспилотники уже задействуют для мониторинга лесных пожаров, поиска несанкционированных свалок и доставки лекарств в удаленные поселки. Также продолжается изучение новых сценариев применения данной технологии. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Госавтоинспекция Югры усилила контроль за велосипедистами и водителями электросамокатов. В жилых зонах, скейт-парках и местах отдыха молодежи по всему региону проходят профилактические рейды, направленные на предотвращение ДТП. Например, в Нижневартовске к проверкам присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и представители сервисов проката. Особое внимание уделяется и родителям несовершеннолетних участников дорожного движения. В управлении ГИБДД России по Югре напоминают, передача детям транспорта повышенной опасности может обернуться уголовной ответственностью. По закону такие действия квалифицируются как вовлечение подростков в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. И последняя Пытьях подводит итоги масштабных соревнований среди молодежи Сибирского войскового казачьего общества. В течение 3 дней участники демонстрировали силу, выносливость и навыки в разных военно-спортивных дисциплинах. В результате команда Нефтеюганской средней общеобразовательной кадетской школы номер 4 завоевала первое место сразу в двух номинациях. В военно-спортивной игре «Казачий сполох» и в спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Обладателем второго места в обеих дисциплинах стал казачий кадетский корпус имени Язова из Омской области. На третьих местах оказались представители Ишима Тюменской области и Республики Алтай. Теперь победители представят Сибирское войсковое казачье общество на всероссийском этапе соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
3: Реклама.
5: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.
0: Утро начинается здесь.
3: Радио Югра.
1: 8:05. Сегодня 8, напомню, сентября. Сегодня вторник. Николай Втонин.
2: Даша Кузнецова.
1: И залетевшая в студию Юля Сухацкая. Юля, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Привет. Юля, мы не виделись так долго.
6: Я
1: целых
6: соскучилась.
1: Сколько-то, полтора, наверное, месяца, да? Потому что, ну, сначала, значит, мы в отпуске были, mm-hmm. там, все такое. А, кстати, по поводу отпуска, я забыла, ты была уже в отпуске?
6: Нет.
1: Ну и ладно. А мы были. Кому говорю, не реви. Да. Юль, ты сегодня пришла вообще не просто так, ты вообще в целом-то не просто так приходишь, да? Сегодня интереснейшая, как мне кажется, история должна получиться. 12 mm-hmm. сентября здесь, в Ханты-Мансийске, в парке имени Бориса Лосева пройдет фестиваль «Город трудовой доблести. Живая история». Mm-hmm. И вот Юля сегодня пришла об этом мероприятии нам немного рассказать. Но, как мне кажется, просто так рассказывать неинтересно. Нужно как-то так из-за угла, что ли. Вот давай.
6: Да, по-настоящему, пока мы готовились с командой к этому фестивалю, мы перелопатили, другого даже слова не могу найти, массу интересной информации, в том числе несколько книг. Угу. И об этих книгах я бы хотела сегодня рассказать. Книги, в которых и находится та самая ценная информация, что стало ядром, ну там, началом, точкой отсчета нашего фестиваля. История про наших земляков, история про то, как они трудились, жили.
1: То есть все вокруг, 40-х... Вот, да, все вокруг, да, того, как...
6: Да, угу. Абсолютно. То есть это будет изумительная история сегодня, я вам обещаю. И через эти книги я бы хотела рассказать, как эта информация нашла свое место у нас на фестивале, угу. почему вам обязательно нужно к нам прийти.
1: Обязательно. Еще раз напомню.
2: Я обязательно приду.
1: А ты, мне кажется, тоже принимаешь какое-то... А ты же не можешь принимать участие.
2: Как-то не могу.
1: Потому что мы же и летим в Грозный.
2: Мы летим с тобой 12-го в 6 утра, а где-то в 4 часа примерно дня мы будем выступать на этом фестивале.
1: Слушай, точно. А что ты тогда не рассказываешь подробно? Смотри-ка, у него фестиваль за фестивалем. Сначала, значит, «Голос Кавказа», затем, значит, «Город трудовой доблести». Смотри-ка, какой фестивальный парень.
2: А до этого еще Тобольские встречи, между прочим.
6: Николай на расхват.
2: Это потом, да.
1: Ладно. В общем, сегодня речь пойдет как раз-таки о тех книгах, которые легли в основу, что ли, этого фестиваля. Так,
6: да, а откуда мы черпали информацию, с кем мы условно советовались, да, чьи истории реальных людей стали тоже... нашли свое, да, да, нашли свое место у нас на фестивале, потому что у нас на фестивале будут исторические реконструкции, ведь это фестиваль исторических реконструкций.
2: Угу,
6: да, и там будут мини-спектакли на основе биографии определенных людей, которые внесли...
2: Круто.
6: Свой вклад в победу, угу. своим трудом, об этом мы тоже поговорим, а также о том, какие у нас есть площадки и какую сторону жизни сороковых они отражают, о каких реальных событиях, учреждениях, людях будет говориться на этих площадках.
1: Круто. Мы обо всем об этом в ближайшие полтора часа поговорим, а я лишь хочу в очередной раз с просьбой обратиться ко всем тем, кто находится в компании с нами. Мы же очень просим. Мы же завтра летим. У нас маршрут очень такой большой, насыщенный. И вот все те люди, которые бывали уже в Грозном, мы с Колей никогда в Грозном не были. В Москве я была, Коля нет. Вы нам накидайте, что там посмотреть. Ну, понятно, что...
2: Все, не успеем, да.
1: Ну, и тем не менее.
2: Постараемся, выберем самое интересное.
1: Да, плюс 7-950-510-66-66. Вот представьте, что у вас есть 5 часов на Москву. Вот что, кроме Красной площади и Старого Арбата, можно там хотя бы одним глазком поглядеть, да? А самое главное, если вы бывали уже в Грозном, расскажите, ну, что там точно? Вот первое, что... И вот, и обалдеть. Да, пожалуйста, очень ждем ваших, ну, не знаю,
2: сообщений,
1: не подсказок, что ли, а как это, напутствий, что ли, рекомендаций, да.
3: Радио Югра.
0: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 12 минут. 8 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском и Нягане плюс 22, в Белоярском и Березово плюс 19, в Когалыме 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 16 минут. Мы просили вас нам несколько мест назвать там в Москве, в Грозном. Тот спрашивает, а чего вы туда вообще летите-то? Ну, во-первых, Коль, Москву показать. А во-вторых, мы же в конкурсе будем принимать участие. Попали в шорт-лист и полетим выяснять, какое место мы заняли в конкурсе. Собственно,
2: Голос Кавказа.
1: Голос Кавказа. А вдруг?
2: Конкурс радиоведущих.
1: А вдруг? Представляю?
3: Я так вами горжусь.
2: Я уверен.
1: А мы-то себе с собой как гордимся. Это вообще просто потрясающе. Ну, плюс ко всему, посмотреть там Грозный. Вот, есть сообщение от человека, который подписан как УУ. Он пишет...

0: Доброе утро. Москва, парк Зарядье. Там есть 7D аттракцион, полет над Москвой. Прекрасно. Зарядье же есть. Точно.
1: А, то есть можно заехать 7D? Просто, да. Пролететь над Москвой и все увидишь, и да. Гулять.
0: Да? Я когда во Вьетнаме была, там аттракцион тоже 180 миллионов D. Угу. Там всякое жарко, холодно, там что-то вода, еще какая-то.
2: Обычный Таиланд, Вьетнам.
1: Это гормоны.
0: А там полет над всем миром. Ну, разные. Там лака, о боже, я дважды туда или трижды, потому что это вот это потрясающе. Юль,
1: Думаю, на фестивале город трудовой доблести живая история будет.
2: Но я надеюсь, что тоже будет жарко, потому что холодно нам не хочется.
0: Да нет, конечно. Ты что, подожди, еще успеем насладиться холодом. Ну и?
2: Да, давайте немножко поговорим. Когда я приступила к этому проекту, я поняла, что я мало знаю об истории нашего края. И есть два таких весьма объемных, серьезных произведения, которые стоит изучить. Я понимаю, что это вызов для многих читателей, но давайте я о них расскажу.
1: Изучить для того, чтобы узнать историю нашего края.
2: Да, если вы хотите прямо погрузиться, если вы, не знаю, начинающий краевед, библиотекарь краеведческого отдела, если вы координатор фестиваля исторической реконструкции, вы обязаны это знать. Если, в принципе, вам интересна история нашего края, а она удивительная, вы можете начать с этих книг, но если она вас пугает, я вам потом немножко расскажу про другие книги, то тоже можно почитать. Итак, очерки «История Югры» и «Академическая история Югры». Возможно, о чем-то, о какой-то из этих книг вы слышали. Первая книга — это вот «Очерки истории нашего Ханты-Мансийского автономного округа Югры». Она была издана в 2020 году.
0: Ну, не так давно.
2: Да, это такая нулевая вводная часть масштабного проекта «Академическая история Югры».
0: Вот про нее, наверное, «Академическая история Югры». Интересно, как бы.
2: Да, то есть вот в очерках это как бы материалы по археологии, этнографии, каким-то ключевым событиям развития нашего региона. И вот эта книга, да, «Очерки истории Югры», она стала как бы вот отправной точкой для «Академической истории Югры». А это восьмитомное издание, друзья мои. Восьмитомное, которое охватывает всю историю округа. Там такие профессора, занимаясь этой книгой. Да, это просто невообразимое прекрасное произведение. Оно очень серьезное. Каждый факт проверен. Каждая фотография проверена на источник, на правдивость. И вот шестой том из восьми, вот я на нем была сосредоточена, он как раз посвящен событиям первой половины 20 века, в том числе военным годам в Ханты-Мансийске и в нашем округе. И здесь как раз собраны такие фундаментальные исследования о том, как мы здесь трудились, про наши сельхозы, про леспромхозы, про рыбокомбинаты. И вот вся информация не только про Ханты-Мансийск, но и про округ
0: в целом.
2: Да, кто получил медали, за что, сколько человек.
0: Может, масштабная работа.
2: Очень серьезная работа. Она, да, это не художка ни разу, забудьте это слово, это прям, да, такая прям фундаментальная история.
0: Но только академическая история,
2: да,
0: конечно.
2: Но при этом вы можете сказать, что вы любой факт возьмете из академической истории Югры и можете им, условно,
0: козырять
2: везде, и это будет точно проверенная информация. Она будет 6 раз проверена разными людьми.
0: То есть это не искусственный интеллект написал эти факты, а прямо люди проверили.
2: Да, то есть если вам нужно узнать какие-то точные цифры, допустим, сколько детей было эвакуировано из блокадного Ленинграда к нам в ХМАО, да, сколько там работало, допустим, рыбзаводов, там фабрик консервов и так далее, все там точно есть.
0: Здорово.
2: Поэтому я начала свое исследование оттуда, и потом поняла, что есть еще другие уже более современные, написанные даже нашими земляками произведения, которые мне стали интересны с другой стороны. Там истории людей. И это так здорово.
0: Вот про это...
1: Получается, история округа через историю какого-то одного человека.
2: Да.
0: Давайте об этом поговорим буквально через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Округа 0+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:26. Мы разговор продолжаем. Юлия Сухацкая у нас в студии. Мы сегодня про фестиваль «Город трудовой доблести», который здесь, в Ханты-Мансийске, в парке Бориса Лосева, 12 сентября состоится. К этому моменту Коля Авдонин уже вернется сюда.
2: Оба мы, конечно же, вернемся.
3: Не надейся, ты там не останешься.
2: Может быть, Даша планирует остаться там.
1: Подожди. Потому что, ну, кто его знает, какие там... Кто его знает, какая там будет встреча, что ли? Ты понимаешь, как там будут принимать?
3: Я все понимаю, там будут прекрасно принимать, но я уверен, что 12-го ты должна быть здесь, в парке Бориса Лосева.
1: Ладно, так и быть.
2: По крайней мере, я лично буду тебя ждать.
1: Есть сообщение от Александра. Александр пишет: «Привет, Лопарев мне в свое время очень зашел, хоть и читал в оригинале». Только буквально вот мгновение назад мы говорили об этом.
2: Александру тоже привет от меня, от человека, который изучал эту книгу. Мы ее с коллегами изучали пристально, потому что мы сейчас готовим экскурсию по следам Хрисанфа Лопарева, по Самарова на основе его материалов. И да, читать сложновато, потому что там еще ядь, это старый слог. Еще, да, но при этом изумительное. Мне очень понравилось, там даже есть раздел Лопарева-Самарова с частушками. Класс. И, значит, да-да-да, там вот изумительные.
1: Приличные частушки?
2: Почти всякие. Я о том, что... там очень много интересной информации про людей в том числе. Поэтому Александру спасибо.
1: Я предлагаю сейчас дальше продолжить, да, и остановились-то, собственно, на произведениях о людях теперь уже, да? Давай.
2: Хорошо. Также я подготовила два обзора на книги уже наших земляков. Одна из этих книг — это книга Андрея Рябова «Город доблести Ханты-Мансийск», по крайней мере, так называлась рукопись. А сейчас эта книга уже выходит в свет. Буквально вот на днях даже должен выйти тираж. И я буквально вчера созванивалась с Андреем Анатольевичем. Он тоже, кстати, был у вас в гостях.
1: Да, я знаю.
2: И уже делал анонс этой книги. Мне посчастливилось познакомиться с этой книгой более подробно. И из нее я взяла очень многое для нашего фестиваля. Вот,
3: получается, что ты читала книгу еще до ее выхода. Да,
2: мне вот прям посчастливилось.
3: Круто.
2: Да, по-настоящему, чтобы подготовить такой фестиваль, нужна очень большая команда. Давайте немножко о ней тоже расскажу пару слов. Помимо того, что фестиваль реализуется при поддержке гранта губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры в области культуры, искусства и креативных индустрий, предоставленного фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Основной оператор — это наше Ханты-Мансийское научное общество. Наша библиотека, научно-библиотечный центр — один из партнеров администрации города, конечно же, тоже с нами, и многие-многие партнеры, в том числе, кстати, Национальный центр «Россия». Они проводят в рамках нашего фестиваля свою экскурсию «Ханты-Мансийск. Город трудовой доблести. Память через труд и самоотверженность».
1: Здорово.
2: Да, они присоединились. Такая классная коллаборация. Большое им спасибо. Вот 12 сентября в час, в 2:10 и в 3:20 они проводят экскурсию от стелы «Город трудовой доблести» до нашего фестиваля. То есть можно прийти к ним на экскурсию, узнать историю нашего города через вот такую пешую экскурсию по городу.
3: И влиться в наш фестиваль.
2: Класс. Мне кажется, это крутая коллаборация.
1: Очень здорово.
2: Я прям очень рада.
1: Подождите,
2: этому.
1: Давайте так. А еще подробнее про книгу Андрея Анатольевича будем говорить?
2: Однозначно, там очень
1: сейчас,
2: много материала.
1: Давайте сразу после выпуска новостей углубимся,
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре совершенствуют программу целевого обучения. В Ханты-Мансийске протестировали возможности дронов-доставщиков еды. В Пытьяхе назвали победителей соревнований Сибирского войскового казачьего общества. Правительство Югры одобрило ряд решений в сфере целевого обучения. Изменения в программу, позволяющие сделать ее еще эффективнее, внесли на очередном заседании, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Также глава региона дал отдельное поручение – совместно с работодателями создать единый информационный портал. На нем соберут актуальную информацию, а именно какие специальности сейчас особенно востребованы, по каким из них можно получить целевое направление с гарантированной оплатой обучения. Это поможет абитуриентам быстрее сориентироваться, а предприятиям находиться будущих специалистов в режиме реального времени. Мера направлена на то, чтобы лучше закрывать кадровые потребности округа. Отмечу, ежегодно в Югре утверждают порядка 800 целевых мест. Основной фокус на сферах здравоохранения и образования. При этом к программе активно подключаются и коммерческие структуры. Некоторые компании, в том числе из нефтегазового сектора, сами оплачивают учебу студентов, назначают именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска. Первые тестирования дронов-доставщиков продуктов питания провели в Ханты-Мансийске. Пробные маршруты организовали от центра города в район студенческого городка и микрорайон Восточный. На каждый полет в среднем ушло от 4 до 7 минут, при этом курьеру на самокате требовалось бы в 10 раз больше времени. За 5 часов испытаний беспилотники выполнили около 30 доставок, что вдвое превысило первоначальный план. Как отмечают специалисты, технические характеристики аппаратов позволяют решать серьезные задачи. Их грузоподъемность достигает 12 килограмм, дальность передвижения не менее 40 километров на высоте до 100 метров, а скорость около 60 километров в час. Все полеты были согласованы с Госкорпорацией по организации воздушного движения. Контролировали испытания эксперты Центра управления полетами беспилотных воздушных судов, который был создан в Ханты-Мансийске в прошлом году. Как отметил заместитель губернатора Югры, директор департамента информтехнологии и цифрового развития Павел Цепорин, беспилотники уже задействуют для мониторинга лесных пожаров, поиска несанкционированных свалок и доставки лекарств в удаленные поселки. Также продолжается изучение новых сценариев применения данной технологии. Все работы ведутся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Госавтоинспекция Югры усилила контроль за велосипедистами и водителями электросамокатов. В жилых зонах, скейт-парках и местах отдыха молодежи по всему региону проходят профилактические рейды, направленные на предотвращение ДТП. Например, в Нижневартовске к проверкам присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и представители сервисов проката. Особое внимание уделяется и родителям несовершеннолетних участников дорожного движения. В управлении ГИБДД России по Югре напоминают, передача детям транспорта повышенной опасности может обернуться уголовной ответственностью. По закону такие действия квалифицируются как вовлечение подростков в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. И последняя ПТЯХ подводит итоги масштабных соревнований среди молодежи Сибирского войскового казачьего общества. В течение 3 дней участники демонстрировали силу, выносливость и навыки в разных военно-спортивных дисциплинах. В результате команда Нефтеюганской средней общеобразовательной кадетской школы номер 4 завоевала первое место сразу в двух номинациях. В военно-спортивной игре «Казачий сполох» и в спартакиаде допризывной казачьей молодежи. Обладателем второго места в обеих дисциплинах стал казачий кадетский корпус имени Язова из Омской области. На третьих местах оказались представители Ишимы Тюменской области и Республики Алтай. Теперь победители представят Сибирское войсковое казачье общество на всероссийском этапе соревнований. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:35. 8 сентября, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов тепла. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. Плюс 22 в Югорске, Советском и Нягани, в Белоярском и Березово плюс 19, в Когалыме 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 15, в Сургуте, Нижневартовске и Тюмени 18 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Мы разговор продолжаем. Юлия Сухацкая у нас в студии. Юль, ну и книга Андрея Рябова, да, должна сейчас появиться в эфире. Вот давай про нее подробнее.
2: Сама книга начинается, наверное, вот на первых страницах мы узнаем ту самую первую информацию, которую мы все должны знать, что 11 сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» столицы Югры, городу Ханты-Мансийску, за значительный вклад жителей в достижение победы в Великой Отечественной войне 41-45 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявление при этом массовой трудовой героизм и самоотверженность. То есть мы сразу узнаем, за что нам в 23-м году дали это
1: звание почетное.
2: Звание.
3: И теперь, собственно, в книге подробности всего этого.
2: Конечно же. Но как работал Андрей Анатольевич? Андрей Анатольевич, кто еще с ним не знаком, это наш журналист, писатель, краевед, который также является нашим консультантом в проекте фестиваля.
1: Класс.
2: То есть с ним мы советовались, когда мы думали, а вот это вот можно, а эта фотография оттуда, а вот этот факт, он как бы верный. И поэтому
3: здорово,
2: мы как
3: когда
2: бы...
3: есть такие люди.
2: Да, да, мы подстраховались, честно скажем. И когда я изучала эту книгу, во-первых, мне понравился слог отличный, это понятно. И плюс, как бы, Андрей Анатольевич выстраивает книгу так, что он начинает, вот когда еще было довоенное время, как люди узнали, что начинается война, какие у них были чувства, где они были, чем они в этот момент занимались, кто были эти люди. Да? Потом получается, что происходило в городе в военные годы, как они узнали о том, что война окончена. Там есть такой изумительный, мне очень нравится. Я видела этот материал у него также на сайте Остяка Вагульск. Кто знает, тот знает.
3: Да, отрывок из этого портал. Вот материала, и меня слезы душили.
1: Так.
2: Да, есть момент. Николай у нас тоже один из партнеров нашего фестиваля.
1: Молодец, какой, боже мой. Так.
2: Вот, допустим, такие строки я встречала там Тамара Макаровна Жилина, которая работала на пожарном депо. Она была пожарной. 9 мая 45 года, в День Победы, я стояла на посту на пожарной каланче. Начальник смены крикнул, что вышка, война окончилась. У здания кинотеатра состоялся митинг, радости не было предела, кто-то смеялся, кто-то плакал. И как только закончился митинг, пошел снег. Вот этот момент, да, вот эти маленькие такие детали о том, что 9 мая, когда в 10 часов утра все собрались на митинг у кинотеатра здесь, в центре, вот, с цветами, значит, с лозунгами какими-то, с песнями. Вот, пошел снег 9 мая. Ну, потому что мы ханты-мансийские, и все возможно. И много таких классных историй. И вот 4 из них стали основой для наших исторических реконструкций. У нас на фестивале будет 2 блока исторических реконструкций. Это такие мини-спектакли, которые нам помогут поставить актеры театра «Солнце». Вот, одна из них, да, история будет про Ариадну Николаевну Галиновскую, руководителя опорного пункта. Это реальная история. Ариадна Николаевна в 1937 году была направлена в Остяково-Вагульск опытным на опорный пункт Наркомзема СССР, где заведовала отделом растениеводства, друзья мои. После этого она стала еще и директором этого замечательного опорного пункта. И благодаря ее такой энергии, таланту, в годы войны на полях опорного пункта начали давать урожай пшеницы, гречихи, сахарная свекла. В общем,
1: здесь.
2: Да, это у нас сложно выращивать этот момент такой. Вот
3: тогда
2: мы про
3: тем
2: нее,
3: более в то время.
2: Да, про нее сейчас, у нас будет. Она, кстати, награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны и орденом трудового Красного Знамени. Еще одна история у нас будет про Евдокию Михайловну Чукрееву. Это у нас Самарский сельсовет. Следующая история у нас будет про Федора Васильевича Салмина. Это у нас как раз бригадир леспромхоза. Здесь будет история про ружболванки, как мы их делали.
1: Класс.
2: Вот это вот технологии, из чего, как. Ну, это просто изумительно. Когда погружалась, мне очень понравилась сама история. Хотя работа была вообще ни разу не легкая. Александра Архиповна Хохлова, это у нас будет про Самаровский рыбоконсервный комбинат, самый знаменитый наш, да. Напоминаю, что Самарова тогда был отдельным селом, да, мы объединились с ним в 50-м году. Вот, и вот эти 4 истории мы покажем на фестивале.
1: Ух, как здорово, слушай.
3: Обыграны прямо.
2: Да, да, то есть как бы один день из жизни, да, один день из жизни этих людей.
1: Класс, это прям здорово.
2: И там будет столько много интересного, друзья, я очень рекомендую вам присоединиться к нашему фестивалю.
1: Более того, там же еще обещают погоду хорошую на вот это время, да.
2: Мы очень надеемся.
1: Мы очень тоже действительно надеемся, будем там просить всех.
3: Ну, бабье лето наступило уже. По приметам мы смотрели, все должно быть нормально.
1: Давайте продолжим через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Югра. Реклама.
4: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
10: Без возрастных ограничений.
11: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
12: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Мы разговор продолжаем. Кстати, по поводу разговора продолжаем. Где сообщения? Где подсказки? Где рекомендации? Мы же ждем с Колей. Мы же хотим составить классный маршрут путешествия Ханты-Мансийск-Москва, Москва-Грозный, Грозный-Москва, Москва-Ханты-Мансийск. Все это за 3 дня.
2: А могу я посоветовать что-то из Москвы?
1: Да, конечно, можешь.
2: Я люблю на Патриках, на Патриаршей пруду. Не потому, что там мажоры. Они там есть. Но
1: Юля, ты там ищешь себе мужа?
2: Нет. Так, я отношения на расстояниях, это не про меня. Я ищу там удовлетворение моей библиотечной души, потому что это же Патрики, Патриарши,
3: конечно,
2: это же
3: Москва.
2: Да, это мастер Маргарита.
3: Аннушка разлила
2: там есть,
3: уже масло.
2: Конечно же. То есть я когда иду, там же есть еще и памятник.
1: Ну, конечно, да.
2: А как без этого? Я вообще люблю Москву за то, что там есть очень много литературных мест. Это и нехорошая квартира, и Патриарш. Там Воробьёвы горы. Это вот просто, ну, я прям
1: у
2: гуляю.
1: У нас всего 5 часов.
2: Ну, посвятите их всему Булгакову.
3: Но не ездите в Грозный.
1: Я не могу. Ты можешь остаться в Москве, а я в Грозный все-таки полечу.
2: В общем, я люблю Москву за то, что там есть литературные маршруты, классные места, которые есть в книгах, которые я люблю читать, поэтому я вот рекомендую прогуляться именно по ним.
1: Хорошо,
3: вот,
1: спасибо.
3: Хорошо, отлично, здорово, классный совет, но я думаю, что я вот Ханты-Мансийск люблю больше, потому что он небольшой, потому что я про него больше знаю, потому что здесь есть парк Бориса Лосева.
1: В котором, между прочим,
2: да,
1: фестиваль,
2: однозначно.
1: Да, который 12 сентября состоится, фестиваль «Город трудовой доблести», так он называется, мы сейчас продолжаем говорить про это, и все это через книги, да, там всякие будут театрализованные представления, и все остальное, но хочется дальше.
3: Песен
1: все-таки.
3: Будет много.
1: Да, Коля будет петь песни, насколько я понимаю.
3: И не один.
1: Так вот, что касается книг. Книга Андрея Анатольевича Рябова, мы как бы вторая часть, что ли, ее, да? Книга одна, а часть бы вторая, да? Я правильно понимаю?
2: Нет, просто книга довольно объемная, и мы много из нее взяли. Вот когда мы готовили исторические реконструкции, мы также погрузились в историю, ну, вообще в то, как работали учреждения у нас в городе. И напоминаю, что у нас были здесь леспромхозы, и был вот Самаровский рыбоконсервный комбинат, один из самых крупнейших, то есть более 40%, по-моему, даже более 45% рыбной промышленности, вообще рыбы
3: из
2: и консервов, да, была, уходила из нашего округа на фронт. Почему так получилось? Во-первых, потому что...
1: рыбы у нас много.
2: Ну, это понятно, да, у нас слияние Бир-Тыша, у нас большое многообразие различных рыб, у нас отличные рыбаки. Да.
1: Ну, кто спорит?
2: Они умеют ловить.
1: Да, нам вон тогда... вчера у нас слушатель есть один, который присылал нам красивое видео с щучками. Так.
2: И, к сожалению, вот в начале войны наступление фашистов, ну, немцев, было настолько стремительное, что часть территории, где была ловля также, да, они были уже оккупированы. Поэтому север взял на себя да, такой прям удар и выдержал, я считаю, очень достойно. Поэтому у нас на фестивале тоже будет такая локация рыбкомбинат. Мы думали, как же рассказать о технологии приготовления рыбы. Вы понимаете, что в настоящих условиях это очень сложно, потому что мы не можем показать, как разделывалась рыба на кусочки по 6 сантиметров. Мы не можем говорить о том, что рыба стояла в печи 6 часов. То есть
3: ничего там.
2: Показать,
3: да,
2: показать не можем, потому
3: сейчас,
2: что
3: да.
2: Сложно сложить печь в парке Лосева, чтобы тебя не забили. Но при этом хочется рассказать о технологии, поэтому у нас будет много интересных информационных стендов, будут люди, которые об этом рассказывают. Будут такие мастер-классы, как вот у нас будет роспись деревянных фигурок рыб. Наши красивые щуки. Мы будем расписывать их и рассказывать истории про этих рыб. Ну,
1: слушайте,
2: общем,
1: по поводу вот росписи, да, и вот этой. А рыбу дадут попробовать? Ну, консервы хотя бы, ну, чуть-чуть.
2: Ну, консервы мы, да, мы планируем.
1: Класс, это вот это самое вкусное, самое любимое.
2: Более того, мы нашли, вот у нас здесь замечательные партнеры, которые предоставят нам вот эти вот консервы, и они также предоставили нам этикетки вот того времени, да, мы их отсканировали.
1: Здорово.
2: Мы их распечатали. Мы их, да, мы попробовали воссоздать. Вот, консервы тех времен, то есть там была щука, с гречкой, в общем, там
1: класс,
2: очень много,
1: ну,
2: очень вкусно. Это очень вкусно звучит.
1: Я хотела сказать по поводу вот росписи всяких интересных штук. Фигурок. Я сейчас, когда была в Екатеринбурге, мы с мамой ездили на экскурсию в Сесерте, там есть Сесерский фарфоровый завод, который до сих пор там работает. Заходить туда немного страшновато, потому что там все вот еще каких-то тех времен, ремонт давно не делался, но в целом там очень круто, интересно, история интересная. И в конце экскурсии можно было посетить мастер-класс, где, собственно, вот заняться росписью изделий этих фарфоровых. Мне досталось блюдце. Можно было выбрать любую картинку. Я выбрала чернику. А там трафарет, и ты берешь там, значит, эти краски великолепные.
3: Чернику. Кругляшок нарисовала просто.
1: Боже, вы не представляете, как это круто, когда ты прилагаешь какие-то усилия, а я еще раскрашиваю. Это круто. Потом у нас забрали эти изделия, их обжигали 3 недели там где-то в специальных печах, и теперь у меня есть это блюдце, которое я сама... Это увлекательнейшее занятие, которое... Я представляю, как будет здесь круто и здорово все это делать своими руками.
2: Хочу тоже поддержать вот тема про труд, сделать что-то своими руками, у нас будет в мастерских. Мы понимаем, что в годы войны здесь были очень много талантливых ремесленников, да, и если мы говорим там валяльный цех, спичечная фабрика и многое-многое другое, вот у нас будут мастерские, творческий цех, где вы можете сделать плакаты, агитплакаты и транспаранты, и вот вообще поработать руками и забрать то, что у вас получится с собой.
1: Это очень здорово.
3: Я думаю, что еще каждый человек может через историю каких-то людей узнать своих предков. Потому что я, например, знаю, что у меня бабушка в это время занималась заготовкой леса, и они сплавляли вот из Кировска, поселок тут был, сюда, к Ханты-Мансийску, сплавляли лес. Причем это делали женщины.
1: Понятно, что и там
2: можно... Да, более 70% рабочих на всех предприятиях были женщины, потому что мужчины ушли на фронт, поэтому подростки, женщины и старики.
1: Мы продолжим, но уже в следующем часе.
0: Утро начинается здесь. Йога! Let me see you dance fast.

0: Местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре совершенствуют программу целевого обучения. Нижневартовские травматологи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Югорским педагогам предлагают побороться за премию губернатора. Правительство Югры одобрило ряд решений в сфере целевого обучения. Изменения в программу, позволяющие сделать ее еще эффективнее, внесли на очередном заседании, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Также глава региона дал отдельное поручение – совместно с работодателями создать единый информационный портал. На нем соберут актуальную информацию, а именно какие специальности сейчас особенно востребованы, по каким из них можно получить целевое направление с гарантированной оплатой обучения. Это поможет абитуриентам быстрее сориентироваться, а предприятиям находить будущих специалистов в режиме реального времени. Мера направлена на то, чтобы лучше закрывать кадровые потребности округа. Отмечу, ежегодно в Югре утверждают порядка 800 целевых мест. Основной фокус на сферах здравоохранения и образования. При этом к программе активно подключаются и коммерческие структуры. Некоторые компании, в том числе из нефтегазового сектора, сами оплачивают учебу студентов, назначают именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска. Врачи Нижневартовской детской больницы успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редким новообразованием коленного сустава. Диагностированная МРТ, доброкачественная опухоль сухожильной оболочки – крайне редкое заболевание с частотой возникновения 2 случая на 1 000 000 человек. Из-за агрессивного характера опухоли, разрушавшей сустав, требовалось оперативное вмешательство. Специалисты и травматолога ортопедического отделения применили малоинвазивную методику, выполнив удаление через небольшие проколы. Сложность заключалась в том, что новообразование было тесно спаяно с суставом. Операция прошла успешно. На 5-е сутки пациентку выписали. На данный момент функции ноги полностью восстановлены. Госавтоинспекция Югры усилила контроль за велосипедистами и водителями электросамокатов. В жилых зонах, скейт-парках и местах отдыха молодежи по всему региону проходят профилактические рейды, направленные на предотвращение ДТП. Например, в Нижневартовске к проверкам присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и представители сервисов проката. Особое внимание уделяется и родителям несовершеннолетних участников дорожного движения. В управлении ГИБДД России по Югре напоминают, передача детям транспорта повышенной опасности может обернуться уголовной ответственностью. По закону такие действия квалифицируются как вовлечение подростков в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. И последнее. В Югре начался отбор лучших педагогов округа на премию губернатора. В этом году награду присудят уже во второй раз. Участники могут заявиться в 5 номинациях. Лучший педагог школы, воспитатель детского сада, педагог дополнительного образования, новатор и наставник. Кандидатам необходимо не менее 3 лет стажа, работать в образовательной организации на основной должности с нагрузкой не менее 1 ставки и иметь значимые профессиональные достижения. Отмечу, подать заявку можно до 18 октября. Подробные условия и документы можно посмотреть на сайте Института развития и образования. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступицы полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:04. 8 июля. Ой, боже.
6: Сентября.
5: Хочется обратно.
6: Я в лето. 8 июля. 25-го в отпуск.
5: Я хотела сказать, июля у нас Сухацкая, а 8 сентября.
7: Как я скрестилась.
5: Получилось. Ну ладно, что, я только из отпуска вышла. Это так.
7: Не трави душу.
5: Да, буду. Город трудовой доблести «Живая история». В субботу, 12 сентября, в парке имени Бориса Лосева такой фестиваль пройдет здесь у нас, это фестиваль исторической реконструкции. И вот, собственно, мы сейчас подробности об этом мероприятии
6: через
5: узнаем.
6: Книги,
5: и через книги. Да. Да, то есть так это все и строилось, да? Для тех, кто только что присоединился, ну, надо просто напомнить. Весь этот фестиваль, собственно, так и построен был, да, через книги. Книги наши.
7: А также писатели. Через материалы Государственного архива Югры. Большое им спасибо. Мы не раз к ним обращались, они нас консультировали, пользуясь случаем, хочу передать привет хозяиновой Ольге Владимировне. Большое спасибо. Она была нашим консультантом из архивов. Представляла очень много интересной информации. С ней мы тоже советовались. здесь.
6: Ольга Владимировна, вы большая молодец.
7: Да, спасибо вам огромное.
5: Так, ну вообще всем, наверное, да, кто принимает участие в подготовке этого
7: фестиваля. Недавно я здесь посмотрела список наших партнеров, и знаете, он перевалил за 30.
5: Ого!
7: Настолько много у нас классных друзей появилось у фестиваля, и у нас, как у библиотеки, вот, допустим, у нас будет лекторий. Причем лекторий у нас будет на площадке Егорского кинопроката в их летнем кинозале. Mm-hmm. Там у нас будет читать лекцию, естественно, Андрей Анатольевич Рябов, так, «Жизнь круче. В тылу». В час. В 2 часа у нас будет лекция от молодежного центра «Югры. Истории тех, кто не остался в стороне». Ребята будут рассказывать о том, какие подвиги совершали дети и подростки в годы войны, и расскажут о современных проектах. А в 3 часа у нас будет показ документального фильма «Ваша дочь Лена» с комментариями режиссера Дмитрия Пришевицына.
5: Mm-hmm. Коллега наш, между прочим.
7: Вот, да, да. И вот такой классный лекторий у нас будет. То есть, если вы хотите именно погрузиться в историю края через интересные лекции от интересных лекторов, вот это ваша площадка, mm-hmm. однозначно. Кстати, также у нас будет работать выставка, и в выставке у нас также будет принимать участие прекрасный Николай.
6: Не весь Николай Авдонин.
7: Не весь, но часть, его частью, голос, да. В театре «Кукол» у нас будет работать выставка «О чем говорят вещи. Живая история», где будут представлены предметы из коллекции Зониной Светланы Николаевны, где мы расскажем про историю труда через историю одной семьи, одной комнаты. И там у нас будет аудиогид, аудиоэкскурсия, голосом который стал прекрасный Николай.
5: Это там, где ты сейчас мне несколько дней рассказывал назад о том, что ты что-то записывал, и слезы тебя душили, ты не мог про это говорить.
6: Я не мог записать сегодня. Вчера записал только последние.
5: Я хочу, чтобы
6: роликов.
5: Ты всем рассказал эту историю.
7: О чем будет это?
6: Но не хочется, чтобы это был спойлер. Но там есть классная история про плюшевого мишку, который есть у Светланы Николаевны как раз вот в ее коллекции. И она рассказывает о том, что когда-то этого мишку в лавку принесла старенькая женщина. И принесла не потому, что он там испортился или там он ей надоел, а потому что он когда-то ее согревал, вот в детстве еще, и она решила дать ему вторую жизнь. Она уже вроде как старенькая, а он может еще чье-то сердце согреть.
7: Ну да, и это очень... Он был ее главным другом в годы войны и поддерживал ее. Это безумно трогательная история, и таких трогательных историй у нас на фестивале будет немало, и в том числе очень много трогательных историй я узнала в книге «В труде, как в бою».
5: Вот об этой книге буквально через несколько минут подробнее поговорим.
1: Радио «Югра».
4: Утро на

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 8 сентября, вторник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном 26 градусов тепла, плюс 22 в Югорске, Советском и Нягани. В Белоярском и Березово 19 градусов тепла, в Когалыме воздух прогреется до 24 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте, Нижневартовске 19 градусов со знаком плюс, в Тюмени плюс 21. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:17. Мы разговор продолжаем. Юлия Сухацкая на студии. Мы сегодня все вокруг фестиваля «Город трудовой доблести», который здесь у нас в Ханты-Мансийске будет проходить 12 сентября. Все это через книги. Юля, конечно, ознакомится с этим. И сейчас вот что-то будет интересное, да, по-моему?
2: Да, есть еще одна книга. Она редкая. Издание очень большое, но я очень

0: рекомендую с ним ознакомиться. Это книга «В труде, как в бою» составителя Анны Степановны Экономова, участник Трудового фронта, Тамара Григорьевна Зуева, ветеран труда. Мне эту книгу прям подарили наши краеведы. Mm-hmm. Я хочу воспользоваться возможностью и сказать им большое спасибо.
1: То есть ты считаешь, вот, что лучший подарок эта книга, это
0: всегда
1: работает?
0: Ты спрашиваешь, да, сейчас библиотекаря об этом.
2: Да, вообще-то.
0: Да. И хочется сказать, что инициатором этой книги это вот Городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председателем которой как раз и являлась Анна Степановна Экономова. Поэтому хочется сказать, наверное, слова благодарности этим замечательным женщинам, которые взяли на себя такую большую ответственность и большую работу по сбору данных. По сути своей, эта книга — это сборник истории людей, то есть как бы это вот вы видите прям фотографию человека, который трудился в годы войны в нашем округе, его историю, где он трудился, как он трудился, сколько детей, там, внуков, правнуков у них было. И вот превью такое, ну, начало книги, аннотация, там есть такое красивое стихотворение, если вы мне разрешите.
2: Ну, конечно, я даже конечно, небольшой, Юль, да, конечно.
0: Оно буквально одна строфа. «О почести мы не просили, не ждали наград за дела. Нам общая слава России великой наградой была».
2: Класс,
0: я считаю, здорово, что это прям, ну, когда я начала читать предисловие, это очень трогательно. Вот такие интересные цифры тоже хочу с вами поделиться, что за годы войны на фронт было отправлено 134 миллиона гимнастерок и брюк, 38 миллионов шинелей, 64 миллиона пар обуви, 2 миллиона полушубков, 34 миллиона тонн продовольствия.
1: Это вот отсюда, из Ханты-Мансийска,
0: да,
1: автономного
0: округа. Да.
2: Миллионы! Да. Миллионы! Надо
0: поэтому
2: же,
0: как бы замечательные составители этой книги проделали большой путь, чтобы собрать данные об этих людях, чтобы они не были забыты. Поэтому я предлагаю, вот назовите мне любую букву, вот, которая вам сейчас придет.
2: Типа
0: я,
2: гадаем?
0: Да, типа я прям найду вот ближайшую вот историю на эту букву и даже немножко вам прочитаю.
2: Ну, давай.
1: Ну, давай на букву М. Мама.
0: Так, хорошо, давайте я листаю. Вот, Мария Андреевна Антипина, она же Сидорова, родилась 27 апреля 27 года в деревне Верхнее Сидорово Ярковского района Тюменской области, семье колхозника. И вот в 14 лет отправили ее, вот когда началась война, отправили на лесозаготовки, представляете, 14-летнюю. Это адский
1: труд. Девчонку.
0: Да, особенно для девочки-подростка. Проработала там 5 лет, потом перевели прицепщицей на трактор.
1: 19.
0: Однажды она задремала, упала, ее завалило землей. Без сознания везли в больницу, вылечили. В 59 году приехала в Ханты-Мансийск, работала сначала в доме ребенка, помощницей повара, затем экспедитором в горы рыб Окопин, в городском, так понимаю, рыбном кооперативе, развозила хлеб по магазинам на машине, обслуживала 12 магазинов, сама грузила иногда по 3 тонны за смену.
1: Ничего себе.
0: Награждена медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 года, ветеран труда и значком отличник советского потребкооператива. Ой, сейчас я выговорю. Советской потребкооперации. Вот, ее книгу, ну, ее имя было занесено в книгу почета ГОРПО. Друзья, ну, смотрите, какая история. Это я одна из...
2: Понимаешь, как интересно? Ты говоришь, назови любую букву. Коль называет букву М. Ты ищешь историю про букву М, а она еще и родилась в один день с Колей. Все.
1: Серьезно?
2: Символично.
1: Да, я что-то...
2: 27 апреля!
0: 27 апреля 27-го года.
2: 27 апреля!
0: Ну, совпадение.
2: Ну, просто представляете, насколько это все символично? Таких историй
0: не планировалось.
2: Вообще.
1: Ну да, это случайно так получилось.
0: Я смотрю, какие были семьи тогда, какие были героини. Здесь в основном, конечно же, женщины. Вот сейчас я листаю, здесь женщины.
1: Ну понятно, что основное население было женщины.
0: Какая тяжелая была у них жизнь, но как же они... Ну, справляй. Они же еще детей растили,
2: ну, да,
0: друзья,
2: конечно,
0: мои.
2: Да.
0: Никто не отменял женскую
1: и
0: долю.
1: И ни одного, как правило, ребенка-то растили.
0: Да, были большие семьи. И у многих, конечно же, мужчины ушли на фронт. К сожалению, у многих не вернулись. Но если мы говорим про детей, хочется еще, наверное, добавить, что еще одна сторона, такая вот важная тема, это вот дети, эвакуированные дети из блокадного Ленинграда.
1: Да, да.
0: Вот. Кто знаком с историей нашего округа, кто знает, что 944 ребенка к нам прибыли по Иртышу из блокадного
1: сироты
0: Ленинграда,
1: есть.
0: Да, из 10 детских домов Ленинграда. Мы их расселили вот по нашему округу. Всем нашли дом, всех пристроили. Здесь даже есть такая вот тоже небольшой отрывок, по-моему, из книги Андрея Анатольевича Рябова, о том, что как бы здесь... худенькие, бледненькие, улыбаются, улыбаться разучились, в глазах замерзшее горе и такая совсем не детская печаль, что душу щемило. Это, скорее всего, кто-то рассказывал из
2: взрослых,
0: да, из тех людей. По-настоящему очень трогательная история.
2: Давайте продолжим через несколько минут.
3: Утро начинается здесь.
4: Политическая реклама.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
6: Без возрастных ограничений.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
10: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:29. Да, самое время уже завершить разговор наш сегодняшний. Напомню, Юль Сухацкая у нас сегодня в студии. Мы про фестиваль «Город трудовой доблести» говорим, который здесь у нас в Ханты-Мансийске 12 сентября пройдет в парке имени Бориса Лосева. Юль, вот что-то в завершении, что ли, как-то зафиналить.
2: Что еще нас ждет, кроме
3: экскурсии? Я поняла, что я не про все площадки, наверное, успела рассказать. Давайте я это исправлю. Также у нас на фестивале будет площадка «Столовая».
1: О, это же самое любимое.
3: Блюдо 40-х в новой интерпретации вас ждет. Вот это самое любимое, простая, сытная, компот, пирожки.
1: А каша? Все
3: это, да. Ну, каши, по-моему, нет, но я знаю, что будет рыбный хлеб.
1: А, да.
3: Рыбный? Да. Помните же, да, в годовой...
2: Это хлеб, который едят рыбы, или хлеб из муки?
3: Да, рыбная муха. Костная, да, то есть там есть такая интересная новая интерпретация одного из наших партнеров.
1: А, также в смысле, будет... подожди, прям попробовать можно будет?
3: Да,
1: все как надо будет, да?
3: Да.
2: Но вообще костная мука очень распространена была в то время, потому что другой, ну, было мало.
3: Абсолютно верно. Также будет у нас игровая, раз я говорила про ребятишек. Конечно же, мы понимаем, что наша аудитория – это семьи с детьми. Мы их очень ждем. У нас есть классная игровая для малышей. Для постарше вот будут мастерские. Будет, кстати, семейный патриотический квест с призами. Да, поэтому вы можете взять буклет, пройтись по площадкам, собрать звездочки, ответить на вопросы и принять участие, значит, в нашей лотерее. А также
1: беспроигрышная, я надеюсь.
3: Ну, все-таки лотерея есть лотерея.
2: Конечно.
3: У нас там
2: кому-то
3: условно...
2: везет, кому-то
3: да,
2: нет.
3: Да. Но, опять же, все, кто прошел квест, получат бесплатный напиток от организаторов. Вкусный травяной чай.
1: Класс.
3: Натуральный. А, также, конечно же, у нас будут творческий цех, где у нас, да, плакаты, транспаранты, стен газеты. Это у нас будет такой классный арт-объект. Гараж, выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. Ярмарка мастеров. А также многое-многое другое, друзья. Вот три основные локации. Это парк Лосева, где у нас происходит основное действие. В Югорском кинопрокате в летнем кинозале, там у нас лектории, в театре кукол у нас выставка интереснейшая.
1: Так.
3: Поэтому приходите, мы каждому найдем, чем заняться.
1: Ты забыла сказать, во сколько начало?
3: Начало в 12 часов.
1: И выспаться успеешь, как говорится, да?
3: Абсолютно. И мы будем вас очень сильно ждать, потому что на нашем фестивале вы не только узнаете историю нашего города, нашего округа, но и прекрасно проведете время.
1: Прекрасно. 12 сентября, парк имени Бориса Лосева здесь, в Ханты-Мансийске. Есть даже время приехать из других городов Югры сюда для того, чтобы принять участие в этом масштабном.
2: Тем более, каждый город Югры имеет к этому непосредственное
1: отношение. Абсолютно точно отношение. Юль, спасибо, что ты пришла. Ждем тебя.
3: Была очень рада.
1: Через некоторое время.
3: А я вас жду на фестивале.
1: Подожди, мы еще сейчас вернемся из Грозного, но
3: кто
1: знает.
3: Ну, с историями, конечно.
1: Да, конечно,
3: да.
1: Мы готовы будем делиться. Юля, спасибо, что пришла. Пока.
3: Пока-пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре совершенствуют программу целевого обучения. Нижневартовские травматологи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Югорским педагогам предлагают побороться за премию губернатора. Правительство Югры одобрило ряд решений в сфере целевого обучения. Изменения в программу, позволяющие сделать ее еще эффективнее, внесли на очередном заседании, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Также глава региона дал отдельное поручение – совместно с работодателями создать единый информационный портал. На нем соберут актуальную информацию, а именно какие специальности сейчас особенно востребованы, по каким из них можно получить целевое направление с гарантированной оплатой обучения. Это поможет абитуриентам быстрее сориентироваться, а предприятиям находиться будущих специалистов в режиме реального времени. Мера направлена на то, чтобы лучше закрывать кадровые потребности округа. Отмечу, ежегодно в Югре утверждают порядка 800 целевых мест. Основной фокус на сферах здравоохранения и образования. При этом к программе активно подключаются и коммерческие структуры. Некоторые компании, в том числе из нефтегазового сектора, сами оплачивают учебу студентов, назначают именные стипендии и гарантируют трудоустройство после выпуска. Врачи Нижневартовской детской больницы успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редким новообразованием коленного сустава. Диагностированная МРТ, доброкачественная опухоль сухожильной оболочки, крайне редкое заболевание с частотой возникновения 2 случая на 1 000 000 человек. Из-за агрессивного характера опухоли, разрушавшей сустав, требовалось оперативное вмешательство. Специалисты и травматолога ортопедического отделения применили малоинвазивную методику, выполнив удаление через небольшие проколы. Сложность заключалась в том, что новообразование было тесно спаяно с суставом. Операция прошла успешно. На 5-е сутки пациентку выписали. На данный момент функции ноги полностью восстановлены. Госавтоинспекция Югры усилила контроль за велосипедистами и водителями электросамокатов. В жилых зонах, скейт-парках и местах отдыха молодежи по всему региону проходят профилактические рейды, направленные на предотвращение ДТП. Например, в Нижневартовске к проверкам присоединились инспекторы по делам несовершеннолетних и представители сервисов проката. Особое внимание уделяется и родителям несовершеннолетних участников дорожного движения. В управлении ГИБДД России по Югре напоминают, передача детям транспорта повышенной опасности может обернуться уголовной ответственностью. По закону такие действия квалифицируются как вовлечение подростков в ситуации, угрожающие их жизни и здоровью. И последнее. В Югре начался отбор лучших педагогов округа на премию губернатора. В этом году награду присудят уже во второй раз. Участники могут заявиться в 5 номинациях. Лучший педагог школы, воспитатель детского сада, педагог дополнительного образования, новатор и наставник. Кандидатам необходимо не менее 3 лет стажа, работать в образовательной организации на основной должности с нагрузкой не менее 1 ставки и иметь значимые профессиональные достижения. Отмечу, подать заявку можно до 18 октября. Подробные условия и документы можно посмотреть на сайте Института развития образования. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 38 минут. Сегодня 8 сентября, вторник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске в течение дня 26 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 29. Днем в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском и Нягане плюс 22, в Белоярском и Березово 19 градусов тепла, в Когалыме плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 16, в Сургуте и Нижневартовске 19 градусов, выше 0, и плюс 21 в Тюмени. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: 9:46. Овны, сегодня огромное количество дел заставит вас усердно побегать, но это вам только на пользу.
1: Тельцы и звезды обещают, что сегодня к вам вернется затаившийся энтузиазм.
0: Близнецы и звезды намекают, что многое не так просто и однозначно, как вам кажется.
1: Раки, не бойтесь неожиданных решений, сегодня они будут успешными.
0: Любым звезды говорят, что сегодня вам не помешает на день отключиться от реальности и от дел.
1: Девы, сегодня незапланированное увеселительное мероприятие очень поднимет вам настроение.
0: Весы, сегодняшний день может положить начало длительному периоду больших успехов.
1: Скорпионов звезды сегодня просят не проникаться симпатией к людям, которых вы еще плохо знаете.
0: Стрельцы, вам сегодня легко удастся отстоять свою точку зрения, никого при этом не обидев.
1: Козероги, сегодня у вас будет много сил на новые свершения, чем не повод порадоваться.
0: Водолеи, сегодня, что бы ни случилось, ведите себя так, словно так и было запланировано.
1: Рыбам сегодня ни в коем случае не стоит игнорировать подсказки интуиции.

0: начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 9:52. Ну что, надо еще раз просто напомнить о мероприятии, которое всех ждет 12 сентября. Здесь, в парке имени Бориса Лосева, будет что? Будет фестиваль «Город трудовой доблести».
3: Да.
2: И Коля будет в нем принимать участие. Юль сегодня все утро говорила об этом.
3: Очень много будет людей принимать участие, но на самом деле этот фестиваль позволил мне окунуться в детство мое, в юность. Я там буду исполнять. Ну, я, Денис Новиков и Руслан Шаповалов, это все работники культурно-досугового центра «Октябрь», мы будем исполнять бардовские песни. О-о. Авторские. Никитины, Мещуки, Визбор. И я на самом деле вот вернулся в детство, когда я на пластинках «Мелодия» слушал песни Визбора. Угу. И это было что-то невероятное. Правда, это было классно. И я благодаря этому фестивалю, когда начал опять погружаться, делать аранжировки на эти песни, ну, потому что в том виде их исполнять мне, ну, не так интересно,
2: ну, понятно,
3: потому что я их уже слышал. И я узнал такую историю, что Юрий Визбор в Советском Союзе, его запрещали, его песни, ему не давали там исполнять, мелодия не выпускала в течение 10 лет его песни, потому как одна парижская там фирма, в общем, решила выпустить песни бардов России.
2: Так.
3: Это были эмигранты какие-то русские, да, Советского Союза, да, которые жили там в Париже, и из-за того, что это была иностранная фирма, которая это сделала, и эти песни звучали за границей, их, ну, они, конечно, не были диссидентами, но это было на грани предательства Родины. Угу. И многие авторы тогда вошли вот в этот черный список, и им не давали издаваться. Просто даже они даже не знали, что их песни взяли. Но, тем не менее, виноватыми остались они, и в этот список попал как так. раз Юрий Визбор. И песня «Ночная дорога», вот про, очень много про нее говорили, которую я буду исполнять.
2: Так.
3: Это шикарная песня. И вот такие мероприятия, мне кажется, и такие выставки, что ли, они позволяют окунуться в историю, угу. узнать что-то новое, интересное.
2: А ты будешь эту историю рассказывать со сцены? Или
3: возможно,
2: того,
3: если будет
2: ты...
3: время, там, понимаешь, у меня есть полчаса для того, чтобы исполнить те песни, которые я хочу исполнить.
2: Ага. А их там у тебя 12?
3: Ну, 8.
2: За полчаса 8?
3: У меня их там 8. Но в среднем песня длится там 3-4 минуты. Между ними, возможно, что-то я буду говорить. Но если позволит время, там видно будет. Но я уверяю вас, что это будет прикольно. Это будет интересно. Я приглашаю всех в районе 3:30-4 мы будем выступать.
2: Я все-таки вот думаю, хорошо, что мы прилетаем сюда, в Ханты-Мансийск, в 6 утра. Рейс у нас утренний. Ну, ночной перелет, но рейс утренний. Или в 5 утра, я уж не помню там во сколько. И ты еще успеешь, в принципе, отойти от самолета. Знаешь, это вот, я так устал от перелетов. Вот это твоя будет история. Еще раз, да, если вдруг кто сейчас вообще не понимает, о чем речь, мы завтра с Колей летим в Грозный, потому что мы приглашены туда для того, чтобы принять участие в конкурсе «Голос Кавказа», в котором мы, собственно, мы какое-то место получили. Какое, мы не знаем. Вот поедем получать, поедем...
3: Надеюсь, что удобное место.
2: У окна. Кстати, по поводу «У окна», я нас зарегистрировала уже. Мы же через Москву летим завтра. И я нас зарегистрировала. Выбирай сейчас быстро место. Ты у окна или посерединочке? Быстро только говори сейчас.
3: Мне индифферентно. Давай ты выбирай.
2: Я не могу сидеть. Давай так, давай я посерединке, я не могу сидеть у окна.
3: Все, договорились.
2: Я объясню, почему.
3: Зачем ты подставила меня перед выбором? Понимаешь, если бы я сказал, скажем, сяду посерединке, ты сказала бы нет.
2: Да, конечно.
3: Я не хочу сидеть
2: конечно.
3: У окна. Зачем тогда давать
2: именно
3: мне
2: для
3: иллюзию
2: этого.
3: Выбора?
2: Именно для этого. Понимаешь, какое дело? Я не могу сидеть у окна. Все классно. Виды, все. Я, во-первых, боюсь летать. А это такая тайна такая. Нет, дело в том, что не укачивает. Просто я не могу смотреть, когда самолет совершает вот какой-то маневр, поворачивает. И когда
3: заваливается.
2: Я не могу на это смотреть. У меня просто все. И еще один такой момент. Это
3: мозжечок
2: сейчас вообще...
3: Мозжечок. Плохо работает мозжечок.
2: Сейчас еще один такой момент. Это тоже такое признание. Смотри, когда будем взлетать и садиться, скорее всего, я буду крепко тебя держать за руку, потому что я страшно боюсь этот момент. Угу. И когда я держу кого-то за руку, неважно, одна я лечу или с кем-то, я могу вообще любого человека взять за руку. Угу. Просто ты будь готов к тому, что я могу тебе ее немножко сломать, потому
3: да?
2: что я хватаю очень сильно.
3: Я, понимаешь, я тебе открою страшную тайну. Я тоже боюсь летать на самолетах, поэтому неизвестно, кто кому сломает руку.
2: Молодец, красавчик.
0: Утро начинается.

0: местное время 10:00 утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра присоединилась к проекту «Здоровье своих». Нижневартовские травматологи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Югурским педагогам предлагают побороться за премию губернатора. Югра присоединилась к федеральному проекту «Здоровье своих». Теперь бойцам спецоперации и их семьям стало проще решать вопросы лечения и реабилитации. В округе запустили специальный чат в мессенджере «Макс». В нем эксперты консультируют по вопросам внеочередной медпомощи, получению реабилитации и оформлению инвалидности. Специалисты на связи по будням с 9 утра до 7 часов вечера. Найти ссылку на региональный чат можно в официальных сообществах здравоохранения Югры. Врачи Нижневартовской детской больницы успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редким новообразованием коленного сустава. Диагностированная МРТ, доброкачественная опухоль сухожильной оболочки – крайне редкое заболевание с частотой возникновения 2 случая на 1 000 000 человек. Из-за агрессивного характера опухоли, разрушавшей сустав, требовалось оперативное вмешательство. Специалисты и травматологи ортопедического отделения применили малоинвазивную методику, выполнив удаление через небольшие проколы. Сложность заключалась в том, что новообразование было тесно спаяно с суставом. Операция прошла успешно. На 5-е сутки пациентку выписали. На данный момент функции ноги полностью восстановлены. Автобусы Ханты-Мансийска почти готовы к зиме. Городской автопарк демонстрирует 90% готовность. Из 64 машин ежедневно на линию выходит 54, почти треть из них на газомоторном топливе. С 1 сентября на зимнее расписание перешли маршруты номер 3 и 5, а с 19 октября – дачный и 7. А с 20 октября запускается новый маршрут номер 6 от береговой зоны до аэропорта. Прямого сообщения там раньше не было. Вопросы по расписанию принимают по телефону диспетчера и в чате «Макс». В прошлом году автобусами в Югре воспользовались почти 50 миллионов раз. К холодам техника должна быть в полном порядке. И последнее. В Югре начался отбор лучших педагогов округа на премию губернатора. В этом году награду присудят уже во второй раз. Участники могут заявиться в 5 номинациях. Лучший педагог школы, воспитатель детского сада, педагог дополнительного образования, новатор и наставник. Кандидатам необходимо не менее 3 лет стажа, работать в образовательной организации на основной должности с нагрузкой не менее 1 ставки и иметь значимые профессиональные достижения. Отмечу, подать заявку можно до 18 октября. Подробные условия и документы можно посмотреть на сайте Института развития образования. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:04, 8 сентября. Сегодня все меньше и меньше времени остается до нашей поездки в Грозный. Мы до сих пор ждем клевых рекомендаций, где можно погулять,
6: что можно посетить,
5: да, по Москве. Если бы вы были в Грозном, расскажите, что там. Теперь мы, конечно, все сами увидим буквально там через несколько часов. Но было бы просто интересно, что касается Москвы тоже, да. +7 950 510 66 66 это номер для вас. Ваших сообщений, вы нам скидываете локации, которые, как вам кажется, стоит посетить тем людям, которые вот, ну ладно, кто-то первый раз в Москве, кто-то не первый там, да? Давайте сразу Красную площадь, Зарядье и там, не знаю, Старый Арбат исключаем, потому что это уже у нас...
6: Мы уже планируем, да.
5: Да, у нас галочки эти есть, даже несмотря на то, что не очень много времени у нас для того, чтобы посетить Москву, погулять в Москве.
6: Бегом.
5: Но это опять же и Красная площадь малехонькая, ты понимаешь, какое дело? Она небольшая.
6: Да?
5: Ну то есть, когда я первый раз, я уже рассказывала, когда я первый раз увидела Красную площадь. Я же туда шла, у меня Красная площадь, парад, все дела, вносят мне такие ассоциации. И я когда как бы, ну, и хотелось мне, а где площадь-то? Я сейчас ни в коем случае не говорю, что она некрасивая, там все классно, все здорово.
0: Ты просто с тех пор много скинула.
5: Килограмм?
0: Да-да-да. Раньше ты больше на ней места занимала, на Красной площади.
5: Красавчик, красавчик. Я тебе хочу сказать, что в новом весе я в Москве еще не была, поэтому как она сейчас меня встретит, я не знаю.
0: Супер легком весе в Москве. Даша Кузнецова.
5: Красавчик, да. Еще раз хочу сказать о том, что мы ждем, да, рекомендации, чтобы посмотреть в Москве, а уж в Грозном тем более, потому что мы там...
0: Ну, в Грозном, на самом деле, нас будут, я так понимаю, что там культурная программа запланирована,
5: конечно,
0: мы же уже видели там экскурсии,
5: там
0: я думаю, что нам покажут те места, которые необходимо посмотреть.
5: Да,
0: а вечером, если что, мы с тобой прогуляемся.
5: Я уже посмотрела там и фотки, и все, посмотрим, красота невероятная.
0: Все, так зачем мы туда поедем, ты уже все посмотрела.
5: Так мы же должны выяснить, какое место мы получили в этом конкурсе, потому что мы же пока что только не знаем.
0: А представь себе, мы приезжаем туда, все нас встречают, и все, награждение, и мы такие, и раз, и нас нет, нигде не называют. Говорят, а что вы вообще прилетели, вы ничего не заняли?
5: Не надо такие вещи говорить, даже не смей думать об этом, даже не смей об этом думать. Нет, мы, конечно, будем принимать участие в церемонии награждения, какое место, мы не знаем, об этом мы обязательно, конечно, снимем, но если не фильм, то, ну, хотя бы видосики какие-нибудь обязательно, все перемещения, все-все-все, и вы, конечно, первые узнаете, точнее, нет, первые узнаем мы, какое место мы получили, а дальше уже вы, все те люди, которые находятся в компании с нами. Хотела новость интересную рассказать. Смешную. Ну, как смешную? С одной стороны, смешная, с другой стороны, очень поучительная.
0: Ну-ка.
5: Один дядька из Ессентуков хотел порадовать своего сына. И думает, ну, чем его порадовать? Подарю ему приставку компьютерную.
0: О, круто, молодец.
5: Она стоит там каких-то денег, и чтобы вот... Как-то надо же мальчика радовать. А чтобы, собственно, эта дорогая покупка по бюджету-то не ударила, он догадался... Ну, как догадался? Придумал. Не знаю, может, в измененном
0: схему
5: состоянии. Он схему придумал, вообще рабочую. Это называется «просчитался, но где?». Он, короче, там познакомился с одной женщиной и развел ее на деньги. Ну, такая мошенническая схема. Он ей позвонил. Ну, они там встречались, он с ней там, ага. Что-то там, значит, какие-то, знаешь, были у них там какие-то отношения. И он думает, ну, чтобы денег, кредит брать, ну, глупости у него и так, его 8 этих кредитов, а то, значит, это женщина. И он убедил ее, что ее разыскивает одна организация.
0: Ага.
5: Ну, очень такая уважаемая. Он ее убедил, и на вопрос якобы, как можно от этой ситуации избавиться, он говорит, у меня есть
0: знакомые,
5: товарищи.
0: Но надо 70 тысяч рублей.
5: Но надо 85.
0: Ну, немножко. 85. Он, видимо, последнюю какую-то приставку
5: берет,
0: да?
5: У нее денег на это не было. Она пошла, взяла кредит,
0: дала
5: ему эти деньги. Он взял эти деньги, с ней отношения не прекратил.
0: Молодец.
5: Деньги эти взял.
0: Благородный.
5: Пошел, купил приставку. А потом, когда женщина поняла, что ее обманули, ну, по каким-то действиям, может быть, может, ей нормальные подружки там сказать, ты что, ненормальная, что ли?
0: КГБ за что тебе еще?
5: Она пришла в полицию и говорит, ребята, меня обманул мошенник на 85 тысяч рублей. Они говорят, ну, с мошенником надо как-то бороться, но тебя мы привлечем к ответственности за то, что ты пыталась дать взятку за то, чтобы тебя не посадили в тюрьму.
0: Ничего себе.
5: Понимаешь, какое дело? Она, значит, ребята, я вину признаю, конечно, я не виновата. Но я напугалась. Они говорят, ну, ты хотела дать взятку. Попытка дачи взятки. Ты сейчас за это ответишь. На нее дело завели. Все как надо. Ей, короче, теперь кредит отдавать. С мужиком отношений нет. Мальчишку она этого...
0: с таким мужиком нафиг вообще отношения.
5: Мальчишку она этого не видела.
0: Не может вообще.
5: Да ладно. Суд учел, конечно, чистосердечное признание, сотрудничество. Да потом, конечно, ее оправдали. Но сначала крепко напугали. Теперь эта тетка вряд ли с кем-то заведет отношения. Вряд ли будет кому-то когда-то давать взятку. Но, например, она десятой стороной будет обходить каких-то таких странных личностей. Понимаешь?
0: Вообще странных личностей изначально надо обходить стороной.
5: Ну, он так красиво ухаживал, ну что ты? Он, говорят, красиво ухаживал.
0: Ну, понимаешь, как бы он красиво не ухаживал, когда такие говорят женщине такой, я могу тебя отмазать от кого-то, только ты мне денег дай.
5: Да. Ну, на взятку. Ну, на взятку. Так просто ребята не работают.
0: Ну, как благородный человек, он мог сам эти деньги заплатить.
5: Мог, но решил, что женщина надежнее.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:13. 8 сентября, вторник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов, плюс 22 в Югорске, Советском и Нягани. В Белоярском и Березово плюс 19, в Когалыме 24 градуса тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов со знаком плюс, в Тюмени плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:18. Вопрос из ниоткуда. Неожиданный. Такой, знаешь, как вот...
3: Из-за угла, как ты говоришь.
2: Да, мне нравится.
3: Когда подсказала из-за угла, мне сразу анекдот вспомнился.
2: Приличный?
3: Хороший, приличный анекдот, когда там в учебке рассказывают, солдатам офицер рассказывает, что гаубица стреляет по параболе, то есть сверху вниз, по дуге, и один из солдатов спрашивает, а если, говорит, положить гаубицу на бок, можно ли стрелять из-за угла?
2: Молодец. Ну вот здесь такой же вопрос из-за угла. Как ты ешь яблоки?
3: В смысле?
2: В прямом смысле.
3: Очень редко. Мало.
2: Никак часто. А вот смотри, представь. Вот я даю тебе яблоко. Вот у меня, кстати, сегодня яблоки.

0: Я принесла тебе, угощу обязательно. Ну, чуть попозже, после эфира. Так вот, вот дам я тебе вот яблоко. И да. Вот давай.
1: Если ты вот мне дашь яблоко, и здесь я буду его есть на работе, я его разрежу на половинки и буду есть таким образом. Если я буду это дома делать, я его почищу, уберу сердцевину и разрежу на 4 части. И буду таким образом есть. Я не люблю шкурку и не люблю, вот когда целое. У меня, видишь, ротик, как у ежика, маленький. Поэтому целое яблоко мне тяжело есть.
0: Я уже представила сейчас люди такие к трансляции. Ротик, как у ежика? А в Доне на ротик, как у ежика?
1: Ну, маленький, правда.
0: Ну, не знаю, всем бы такой маленький, знаешь ли. Ладно, я к чему это все говорю? Я тут для себя с удивлением узнал, что, оказывается, существует этикет по поеданию фруктов. Ну, то есть, таким образом ты можешь испортить о себе впечатление просто на раз. Если ты неправильно ешь фрукты, все. То есть, можешь впасть в немилость, если ты делаешь это неправильно. Ну, вот, с одной стороны, да, ну, яблоко, что там сложно?
1: Ну, да, как хочешь, так и ешь.
0: А оказывается, вот как его подать и как его съесть, чтобы, как говорится, не ударить в грязь лицом, я вот сейчас расскажу.
1: Ну-ка, давай.
0: Яблоки, груши, сливы, персики, в общем, все фрукты. Принято, ну, скажем, пришел ты на какой-то званый ужин. Или там, вот, смотри,
1: поедем. Пришел незваный
0: вот
1: на званый ужин.
0: Вот приедем мы с тобой в Грозный завтра. А
1: да,
0: там
1: хорошо.
0: Же банкет, все, вот все дела.
1: А,
0: да,
1: фрукты.
0: И,
1: все,
0: и там фрукты. Короче, если ты вот это откусывать начнешь, на тебя могут посмотреть очень странно. Ты должен, значит, во-первых, подадут яблоко в конце трапезы. Это, это так, закон такой. Потому что основные блюда уже позади, а это же как будто бы десерт. Ну и, собственно, в общем, важный нюанс. Фрукты тебе подадут целыми, но ты должен сделать следующее. Ты должен взять этот фрукт и действительно разрезать его на части. В лучшем случае на 4. Если это позволяет. Понятно, что если это какая-то там черешня, ты целую ешь. А если персик, груша, не знаю, там яблоко и все остальное, да, ты режешь это все на 4 части. Причем делаешь это не просто так. Ты берешь для этого десертный нож и десертную вилку.
1: А он же тупой десертный нож.
0: В общем, ты разрезаешь, там же зубчики.
1: Ага,
0: ты берешь, значит, разрезаешь. Убираешь вот эту вот всю сердцевинку.
1: Да.
0: Делаешь это аккуратно, чтобы косточки не летели в глаза тем, кто сидит рядом.
1: Понимаешь? Как это? Левой рукой махнула.
0: Да.
1: Кости полетели.
0: Смотри, берешь это яблоко, сначала кладешь себе на тарелку, не на весу, не просишь официант небо дощечку. Берешь, кладешь себе на тарелочку, затем аккуратно режешь его десертным ножом. Дальше сердцевину с косточками отодвигаешь к краю своей тарелки, не чужой, не в ведро, не в салфетку.
1: На скатерть.
0: Ну, а дальше начинается самое приятное. От каждой дольки ты отрезаешь кусочек, не зубами.
1: Не кусать и отрезать?
0: Не кусаешь, ты отрезаешь. На как это сказать, нанизываешь на вилочку.
1: Да ладно?
0: Да, конечно. И только потом ешь.
1: Конечно.
0: Ну, конечно. А говорит этикет.
1: Ты мне сейчас напоминаешь моего деда Анатолия Тарасовича Щербакова, который меня заставлял вилкой хлеб брать из хлебницы. Вот правда. Нет, я согласен.
0: Я, кстати, про хлеб обязательно тоже расскажу, ну, как его правильно есть, но это уже потом попозже.
1: Давай мы с тобой договоримся. Вот ты попросила меня, чтобы я рассказывал тебе мифы Древней Греции, и я с удовольствием буду это делать, потому что мне это очень нравится. А ты мне будешь рассказывать про этикет каждый день, какую-нибудь новую информацию, которую я, скорее всего, еще не знаю.
0: Но вряд ли ты знал, что яблоко нужно есть вилкой и ножом. Я сама об этом не знала.
1: Вообще, про вилку я бы даже не подумал. Ножом мне на самом деле удобно. Понятно, что нож здесь необходим даже многим людям. И ведь очень часто еще, знаешь, есть такая проблема с деснами.
0: Ну да, конечно.
1: Когда начинают кусать яблоко, они иногда начинают кровоточить даже, поэтому это не очень удобно. Но вот то, что мне кажется, вообще за обедом, за столом все же создано для того, чтобы было удобно, чтобы ты не навредил другим людям, локти не ставить
0: вот
1: на стол,
0: важно.
1: Для того, чтобы ты не мешал другим.
0: Про
1: вот
0: локти, кстати, тоже
1: задача.
0: Обязательно расскажу, но с яблоком такая вообще интересная история. Вообще, что касается этикета, как мне кажется, знание этикета — это не наказание. Ну, знаешь, типа, сиди правильно, там, ровно, пользуйся ножом и вилкой. Некоторые могут воспринять это как раз-таки как наказание. Как по мне, так вот, собственно, знание этикета это вот такое, знаешь, ну, правильное, что ли, поведение, когда ты легко и свободно можешь чувствовать себя вообще в любом обществе. Хоть...
1: Когда неловкость у тебя ничего
0: не бывает. Да, конечно, потому что ты знаешь,
1: взять, да,
0: конечно,
1: там,
0: и ты знаешь, как этим управляться. Ну, чтобы потом, правда, не выглядеть глупо в том обществе, в котором ты находишься. Завтра до... завтра же
1: не
0: Грозный.
1: Ничего.
0: Завтра же Грозный, да.
2: Утро начинается здесь.
3: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. за справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
4: Наш кандидат Анатолий Чепайкин. Тюменская областная дума. Избирательный округ номер 13. Опытный, надежный, свой. Голосуй за Чепайкина. Наш кандидат Анатолий Чепайкин. Тюменская областная дума. Избирательный округ номер 13. Опытный, надежный, свой. Голосуй за Чепайкина.
3: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
5: Радио Югра. Реклама.
6: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
7: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югра присоединилась к проекту «Здоровье своих». Нижневартовские травматологи провели уникальную операцию по удалению редкой опухоли. Югурским педагогам предлагают побороться за премию губернатора. Югра присоединилась к федеральному проекту «Здоровье своих». Теперь бойцам спецоперации и их семьям стало проще решать вопросы лечения и реабилитации. В округе запустили специальный чат в мессенджере «Макс». В нем эксперты консультируют по вопросам внеочередной медпомощи, получению реабилитации и оформлению инвалидности. Специалисты на связи по будням с 9 утра до 7 часов вечера. Найти ссылку на региональный чат можно в официальных сообществах здравоохранения Югры. Врачи Нижневартовской детской больницы успешно прооперировали 14-летнюю девочку с редким новообразованием коленного сустава. Диагностированная МРТ, доброкачественная опухоль сухожильной оболочки, крайне редкое заболевание с частотой возникновения 2 случая на 1 000 000 человек. Из-за агрессивного характера опухоли, разрушавшей сустав, требовалось оперативное вмешательство. Специалисты и травматолога ортопедического отделения применили малоинвазивную методику, выполнив удаление через небольшие проколы. Сложность заключалась в том, что новообразование было тесно спаяно с суставом. Операция прошла успешно. На 5-е сутки пациентку выписали. На данный момент функции ноги полностью восстановлены. Автобусы Ханты-Мансийска почти готовы к зиме. Городской автопарк демонстрирует 90% готовность. Из 64 машин ежедневно на линию выходит 54, почти треть из них на газомоторном топливе. С 1 сентября на зимнее расписание перешли маршруты номер 3 и 5, а с 19 октября – дачный и 7. А с 20 октября запускается новый маршрут номер 6 от береговой зоны до аэропорта. Прямого сообщения там раньше не было. Вопросы по расписанию принимают по телефону диспетчерская и в чате «Макс». В прошлом году автобусами в Югре воспользовались почти 50 миллионов раз. К холодам техника должна быть в полном порядке. И последнее. В Югре начался отбор лучших педагогов округа на премию губернатора. В этом году награду присудят уже во второй раз. Участники могут заявиться в 5 номинациях. Лучший педагог школы, воспитатель детского сада, педагог дополнительного образования, новатор и наставник. Кандидатам необходимо не менее 3 лет стажа, работать в образовательной организации на основной должности с нагрузкой не менее 1 ставки и иметь значимые профессиональные достижения. Отмечу, подать заявку можно до 18 октября. Подробные условия и документы можно посмотреть на сайте Института развития образования. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: погоды на главном окружном.
1: 10 часов 36 минут, 8 сентября, вторник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 26, в Тюмени 29 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Урае, Междуреченском, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах и Радужном воздух прогреется до 26 градусов. В Югорске, Советском и Нягане плюс 22, в Белоярском и Березово днем 19 градусов, выше 0, в Когалыме плюс 24. К этому часу в Ханты-Мансийске плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 20 градусов тепла, в Тюмени плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 8 сентября, вторник.
0: Радио Югра.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:40. Ну что, игра? Игрушечка, да, та самая, которую мы очень любим. И не только мы, и вообще все те, кто находится в компании с нами. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений с подсказками. Мне нужны ваши подсказки. Потому что что? Потому что вчера Коля проиграл. А сегодня нужно просто нам
3: чтобы,
2: с вами...
3: Чтобы ты победила, да?
2: Да, конечно, надо сегодня, чтобы я победила. Итак, все очень просто. У нас искусственный интеллект Игнат Николаевич. Это наш помощник. Мы ему слово. Он нам витиеватые определения. Мы потом эти определения друг другу, а вы нам помогаете отгадать, что это за слово.
3: Что же это было за слово?
2: Конечно.
3: Сегодня моя очередь загадывать, поэтому подсказывайте Даше. Плюс 7 950 510 66 66.
2: Молодец.
3: Первый раз в этом сезоне номер говорю.
2: Молодец, молодец. Ну ладно, поехали.
3: Поехали. Это невидимые струны, на которых держится любая система. Чуть ослабь одну, и вся конструкция зазвучит по-новому.
2: Настроение.
3: Нет. Ага. Это лекало реальности. Форма, по которой выкраивается то, что мы называем порядком. Лекало реальности, форма, по которой выкраивается то, что мы называем порядком.
2: А где подсказчики, я стесняюсь спросить? Это что сегодня? План, вот. Пишет Елена.
3: Нет, неправильно. Это допустимые границы хаоса. Область, внутри которой буйство природы еще можно описать цифрами.
2: График, пишет Елена.
3: Нет.
2: По закон, правила, пишет Владимир.
3: Нет.
2: Ага, расстановка, пишет Елена. Схема, пишет еще Елена.
3: Нет, неправильно, но где-то около этого мы все крутимся.
2: Давай. Ага.
3: Это окно в чужую логику. Через них, окна, чужую логику, через них мы заглядываем на то, как устроено то или иное явление.
2: Владимир пишет аксиома, нервы пишет.
3: Нет.
2: Надежда, план пишет Елена, Ольга пишет портал.
3: Нет.
2: Ребята, подождите, давайте так, сейчас вот быстро, чтобы не бежать, у нас там были какие-то слова, ну типа там расстановка, там что-то такое, гипотеза написала Елена, план. Нет, там был, и все, ты сказал,
3: все,
2: что...
3: Все вокруг этого крутится, все. Но
2: давайте,
3: так или иначе, я не могу подсказать.
2: Да мы поняли, мы без подсказок все нормально сделаем. Все.
3: Это игровые ползунки мироздания.
2: Господи.
3: Подвинь один, и мир слегка наклонится.
2: Парадигма, пишет Сергей.
3: Нет.
2: Мораль, пишет еще Сергей.
3: Нет.
2: Направление, пишет Елена.
3: Нет.
2: Все, дальше.
3: Нет, это клетка для бесконечности. Попытка объять необъятное с помощью конечного набора чисел.
2: Закон, пишет Ольга. Система координат, пишет Надежда. Порядок.
3: Нет.
2: И установка, пишет Владимир. Ограничение.
3: Нет.
2: Пишет Елена.
3: Нет.
2: Сергей пишет паттерн. Какое интересное слово. Так, нет.
3: Нет, ага. это неправильно, но я еще раз повторяю, все вокруг.
2: Ага.
3: Это входной билет в мир точности. Без них любое описание остается лишь смутным намеком.
2: Ограничение, пишет Елена. Мечта, пишет Надежда. Елена.
3: Нет.
2: Пишет слова. Лимит, пишет Сергей. Подождите. О, аксиома, пишет Ольга. Надежда написала мировоззрение. Вера написала размеренность.
3: Нет.
2: Елена написала наука. Еще Елена написала критерии.
3: Нет.
2: И это
3: Нет.
2: не оно.
3: Это теневые очертания сути. Не они сами, не сама вещь,
2: Господи.
3: Но без них... Ее не разглядеть.
2: Определение, пишет Сергей.
3: Нет.
2: Правила, пишет Елена. Правила,
3: Нет.
2: пишет Сергей. Все не то. Мироздание,
3: Нет.
2: пишет еще раз
3: Нет.
2: Ольга. Определение, так-так-так.
3: Это компас для исследования. Он указывает, куда двигаться и где стоит остановиться.
2: Свойства, пишет Надежда.
3: Нет.
2: Свойства, пишет Сергей. Нет, ребята, ну вы че? Критерий, пишет Сергей.
3: Нет, это код, которым зашифрована каждая вещь. Расшифруешь, поймешь ее природу.
2: Мечта была, не помню, писала
3: была?
2: Надежда.
3: Нет,
2: не то, да, ДНК пишет
3: Нет.
2: Надежда, направление пишет Елена, закон пишет
3: Нет.
2: Елена, статистика пишет Елена,
3: Нет.
2: мысль пишет и направление пишет Елена. Так, дальше.
3: Смотри,
2: ген.
3: Любят тебя люди, как
2: кто?
3: Много подсказывают.
2: А ты что, не знал? Ольга
3: Mm-mm.
2: пишет ген, Елена пишет ориентир, загадка пишет Антон, ребус пишет Динара,
3: Нет.
2: мироздание пишет
3: Нет.
2: Сергей, направление пишет Вера. Давай дальше.
3: Это рецепт мира. Щепотка того, ложка Боже. Этого, и вот уже выпечена реальность.
2: Господи Боже, статистика, пишет Елена. Закономерность, пишет mm-hmm. Елена. Морфология, пишет Сергей. Свод,
3: я знаю,
2: пишет
3: какое
2: Елена.
3: Слово я загадаю в следующий раз.
2: Морфология?
3: Морфология,
2: ладно,
3: классно.
2: Дальше.
3: Нет, нет, неправильно.
2: Свод тоже нет, закономерность.
3: Смотри, вот
2: тоже
3: есть
2: нет.
3: такая загадка. Как найти, например, площадь Ленина?
2: Господи.
3: Знаешь как?
2: Площадь Ленина?
3: Да, площадь Ленина.
2: Ну, не знаю, спросить у любого.
3: Надо длину Ленина умножить на ширину Ленина.
2: А,
3: ты не слышала?
2: Координаты?
3: Вот что это? Нет.
2: Завет, пишет Владимир.
3: Длина, ширина и высота.
2: Слышите, что он говорит? Смотрите, значит, завет, пишет Владимир. Елена говорит координаты. Боже, как быстро. Рецепт, Вера, судьба, Ольга, измерение, надежда, куб. Нет. Пишет Сергей. Параметры, пишет Елена. Задача, Елена, не помню. Владимир пишет формула.
3: Кто написал параметры?
2: Елена написала параметры. Кто-то еще
3: писал
2: параметры.
3: Да,
2: подожди, разве не было до этого параметров?
3: Нет,
2: ну, хорошо, ладно. Это кто? Елена. Елена! Елена!
3: Да, совершенно
2: молодец.
3: Верно, это параметры.
2: Но тут еще геометрия, мера, теорема, формула, куб.
3: Ну, все вокруг, да, где-то примерно,
2: согласна.
3: Да? Это же все про параметры. У меня последняя была подсказка уже от себя. 90, 60, 90.
2: А, ну все, это параметры. Ага, снова база, там, значит, Сергей тоже пишет.
3: Молодцы, ну я смотрю, тебе больше люди подсказывают.
2: Правильно делают, потому что мы же команда. Ты что, не понимаешь?
3: Вы команда, а я кто-то, да.
2: А ты завтра узнаем. А, нет, завтра мы не узнаем. Завтра мы узнаем. Кстати, а вот завтра мы еще не узнаем. Узнаем о том, какое, что мы получили, какое место выиграли в конкурсе «Голос Кавказа», на котором, собственно, мы в шорт-листы попали, да, и куда мы, собственно, летим. А, мы узнаем это только в четверг, получается, 10 числа, поэтому, ну, не знаю, пожелайте нам удачи, держите за нас кулачки, следите за нашими передвижениями, все будет в нашей группе во ВКонтакте.
3: Держите кулачки за то, чтобы мы нормально вернулись, потому что мы оба летать боимся, чтобы нервишки не шалили, все такое.
2: Да.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 10:54 и мы же вот же полетим же. Но сначала, Машеньки, ну забыла, что хотела сказать. Бывает, что я уже на самом деле...
2: Мы же вот же.
1: Ты понимаешь, я уже вся, у меня уже вся голова забита тем, что какую одежду мне взять. Я вчера полночи собирала одежду, понимаешь? Несмотря на то, что мы там на 3 дня летим всего, но я же там, мне надо... В этом я пойду на завтрак, в этом я пойду на обед, в этом я пойду на сцену, в этом на банкет, в этом по Москве.
2: Ну, то есть, понимаешь... Так у тебя не войдет все.
1: Вот, так у тебя половина пустой, понимаешь?
2: Ну, это да. У меня что, 3 футболки, 3 носков и 1 брюква, все.
1: Вот, видишь, и обувь на тебе. А мне еще обувь возьми, вот это потом-то... И то, понимаешь, я от сердца оторвала, я фен не беру. Ну, то есть, это же он Грозный не увидит, понимаешь? Это проблема для меня огромная.
2: Выходишь на балкон и подставляешь волосы ветру. Все, пожалуйста.
1: Я так не могу, я так не могу. В общем, прежде чем распрощаемся, теперь аж до следующего понедельника. Быстренько про мошенников. Истерия сейчас, да, мы все это прекрасно знаем. А с удаленными приложениями, с тем, что их нельзя там скачать на новый телефон. Ну, где-то их там заблокировали, где-то еще, ну, какая-то вот такая вот штука. Мошенники научились этим пользоваться, причем пользуются этим очень-очень грамотно.
2: Молодцы.
1: Они пытаются заставить всех нас удалить приложение маркетплейсов, ну, там, фиолетовенького, бело-синенького.
2: Я понял тебя. И установить что-то новенькое.
1: И установить, ну, как будто бы они теперь якобы не работают, а вот у нас новые, которые обновленные, они будут работать.
2: И общем, больше они... функций, что-нибудь такое, заманивают.
1: Да, ну, что, нет, что типа они не заблокированы, и все такое, в общем, ага. То есть они каким-то образом выходят на тебя, ну, не знаю, там, через социальные сети там или еще что-то, и скидывают тебе ссылку, говорят, ты то старое удали, а то сейчас вот заблокируют, у тебя там вот эта карта привязана, и что, короче, вот это все. А ты скидываешь...
2: Послушал их,
1: да, удалил, они тебе ссылочку скинули на новый маркетплейс, якобы.
2: Фишинговый,
1: якобы,
2: соответственно, да.
1: Но тут, значит, ага. Тут происходит следующее. После того, как ты, собственно, скачал, по той ссылке перешел, аферисты переходят к атаке через рассылки на всякие другие фишинговые ссылки, сайты и все остальное. Здесь нужно быть, конечно, очень внимательным. Эксперты советуют всем нам указывать на необходимость обновления приложений исключительно после получения уведомления в личном аккаунте от официального сервиса. Ну, то есть, вот есть у тебя аккаунт...
2: Установленный,
1: да. Ты им пользуешься уже там 5 лет. И вот там вот, если тебе придет сообщение, уважаемый Николай Владимирович, обнови. Вот мы там поменяли, не знаю, что там они меняют.
2: Интерфейс там что-нибудь еще поменяли.
1: Да, теперь вот надо обновить. И только в этом приложении сторонние сайты, никакие сторонние ссылки, ради бога, ничего не устанавливай. А то и денег лишишься, и маркетплейс больше не станет твоим родным. Как ты будешь потом покупать себе?
2: А потом еще найди, попробуй тот самый настоящий.
1: Так и не найдешь потом, скорее всего.
2: Скорее всего, ты найдешь, но просто это опять же нужно пройти 7 кругов ада для того, чтобы от мошенников избавиться и все такое.
1: Молодец. Ну что, прощаемся? Что, желаем друг другу удачи? Ждем.
2: Друг другу?
1: Ну, а кому?
2: Мы друг другу еще успеем пожелать удачи. Я желаю всем тем людям, которые не будут нас слышать в течение скольки там, 3 дней следующих.
1: От 3. Среда, четверг, пятница. Ага.
2: Да, вот. Я желаю, чтобы они прекрасно высыпались, замечательно просыпались и, несмотря на то, что нас не будет, проводили дни в прекрасном расположении духа.
1: А мы поехали выяснять, какую награду нам вручат, а потом всем расскажем. Не, мы же полетим, ты что?
2: Я бы на поезде лучше.
1: Николай Вдонин.
2: Даша Кузнецова.
1: До понедельника, пока.
2: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На подъезде к Сургуту планируется масштабная реконструкция. Югра присоединилась к проекту «Здоровье своих». Сегодня хоккейный клуб «Югра» сразится с дебютантом ВХЛ. Правительство России утвердило расширение перечня объектов федерального дорожного строительства. В обновленный план вошли более 70 проектов, среди которых и реконструкция 29-километрового участка подъезда к Сургуту на трассе Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. Включение в схему не означает немедленного финансирования, но это обязательный этап. Теперь дорожники могут приступать к проектированию и оформлению земельных участков, что является необходимым условием для последующего выделения бюджетных средств. Поскольку дорога имеет федеральный статус, финансирование будет идти из центра. Параллельно в регионе продолжается работа на магистралях местного значения. В рамках программы «Современная транспортная система» в Югре в этом году обновят около 159 километров дорог. Также объявлен аукцион на ремонт 6 километров въезда в Сургут. Заявки от подрядчиков ждут до 21 сентября. Югра присоединилась к федеральному проекту «Здоровье своих». Теперь бойцам спецоперации и их семьям стало проще решать вопросы лечения и реабилитации. В округе запустили специальный чат в мессенджере «Макс». В нем эксперты консультируют по вопросам внеочередной медпомощи, получению реабилитации и оформлению инвалидности. Специалисты на связи по будням с 9 утра до 7 часов вечера. Найти ссылку на региональный чат можно в официальных сообществах здравоохранения Югры. Автобусы Ханты-Мансийска почти готовы к зиме. Городской автопарк демонстрирует 90% готовность. Из 64 машин ежедневно на линию выходят 54, почти треть из них на газомоторном топливе. С 1 сентября на зимнее расписание перешли маршруты номер 3 и 5, а с 19 октября – дачный и 7. А с 20 октября запускается новый маршрут номер 6 от береговой зоны до аэропорта. Прямого сообщения там раньше не было. Вопросы по расписанию принимают по телефону дежурного. Печерская и в чате «Макс». В прошлом году автобусами в Югре воспользовались почти 50 миллионов раз. К холодам техника должна быть в полном порядке. И последнее. Сегодня ледовая дружина «Югра» завершает первую серию домашних матчей встречи с дебютантом лиги хоккейным клубом «Калуга». Несмотря на то, что для гостей это первый официальный поединок в сезоне, недооценивать их не стоит. У руля команды стоит Андрей Кирдишов, хорошо знакомый болельщикам по работе с «Рубином», «Южным Уралом» и другими клубами ВХЛ. Кроме того, калужане усилились мастеровитыми игроками. В их составе заявлены лучший снайпер лиги Максим Кицин и один из самых результативных форвардов прошлого сезона Валерий Поляков. Начало сегодняшней встречи в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек – праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию, за ЛДПР.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
8: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
9: И что ты сделал?
8: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
10: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 00 55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. На подъезде к Сургуту планируется масштабная реконструкция. Сегодня отмечается День языков народов России. Хоккейный клуб «Югра» сразится с дебютантом ВХЛ. Правительство России утвердило расширение перечня объектов федерального дорожного строительства. В обновленный план вошли более 70 проектов, среди которых и реконструкция 29-километрового участка подъезда к Сургуту на трассе Р-404 Тюмень-Ханты-Мансийск. Включение в схему не означает немедленного финансирования, но это обязательный этап. Теперь дорожники могут приступать к проектированию и оформлению земельных участков, что является необходимым условием для последующего выделения бюджетных средств. Поскольку дорога имеет федеральный статус, финансирование будет идти из центра. Параллельно в регионе продолжается работа на магистралях местного значения. В рамках программы «Современная транспортная система» в Югре в этом году обновят около 159 километров дорог. Также объявлен аукцион на ремонт 6 километров въезда в Сургут. Заявки от подрядчиков ждут до 21 сентября. Сегодня в нашей стране впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Новый праздник учрежден указом президента в 2025 году и приурочен ко дню рождения поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало символом межкультурного диалога, что особенно символично в год единства народов России. Для Югры эта дата особенно важна. Наш регион является исторической родиной обско-угорских народов. Хантыйские и мансийские языки здесь рассматриваются как важнейшая часть культурного наследия. Их сохранению уделяют особое внимание. Языки преподают в кочевых школах, на них издают книги и создают цифровые ресурсы для изучения родной речи. В Белоярском районе в суд направили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов. Во время рейда полицейские остановили мужчину на реке в период запрета на вылов. В его лодке обнаружили 3 стерляди, добытые с помощью ставной сети. Фигурант признал вину и пояснил, что рассчитывал поймать рыбу для себя, несмотря на то, что узнал о действующем запрете. Ущерб, нанесенный природе, оценили в 27,5 тысяч рублей. Обвиняемый полностью его возместил. Теперь дело рассмотрит суд. И последнее. Сегодня ледовая дружина «Югра» завершает первую серию домашних матчей встречи с дебютантом лиги хоккейным клубом «Калуга». Несмотря на то, что для гостей это первый официальный поединок в сезоне, недооценивать их не стоит. У руля команды стоит Андрей Кирдишов, хорошо знакомый болельщикам по работе с «Рубином», «Южным Уралом» и другими клубами ВХЛ. Кроме того, калужане усилились мастеровитыми игроками. В их составе заявлены лучший снайпер лиги Максим Кицын и один из самых результативных форвардов прошлого сезона Валерий Поляков. Начало сегодняшней встречи в 19:00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Югра». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь...

0: 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кило ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: реклама.
1: Водитель, подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили план, который сделает работу социальных служб быстрее и эффективнее. Сегодня отмечается День языков народов России. В Сургуте меняется схема движения городских автобусов. Правительство Югры во главе с губернатором Русланом Кухоруком в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» и национальных целей развития России утвердило стратегический план развития регионального социального сектора, рассчитанный до 2030 года. Основная задача – сделать помощь жителям округа более оперативной и качественной, не увеличивая при этом штат сотрудников. Власти планируют внедрить современные управленческие подходы, которые позволят одному специалисту обрабатывать на 20% больше запросов, чем сейчас. Достичь таких показателей помогут цифровизация, централизация административных процессов и передача непрофильных задач, например, охраны или клининга, на аутсорсинг. По словам главы Департамента социального развития Югры Антона Терехина, это не просто сухие цифры, а комплекс из 32 шагов, направленных на то, чтобы социальная поддержка стала адресной и доступной. Проект станет частью масштабной трансформации округа, объединяющей усилия строителей, IT-специалистов и социальных работников. Сегодня в нашей стране впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Новый праздник учрежден указом президента в 2025 году и приурочен ко дню рождения поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало символом межкультурного диалога, что особенно символично в год единства народов России. Для Югры эта дата особенно важна. Наш регион является исторической родиной обско-угурских народов. Хантыйские и мансийские языки здесь рассматриваются как важнейшая часть культурного наследия. Их сохранению уделяют особое внимание. Языки преподают в кочевых школах, на них издают книги и создают цифровые ресурсы для изучения родной речи. В Белоярском районе в суд направили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в незаконной добыче водных биоресурсов. Во время рейда полицейские остановили мужчину на реке в период запрета на вылов. В его лодке обнаружили 3 стерляди, добытые с помощью ставной сети. Фигурант признал вину и пояснил, что рассчитывал поймать рыбу для себя, несмотря на то, что узнал о действующем запрете. Ущерб, нанесенный природе, оценили в 27,5 тысяч рублей. Обвиняемый полностью его возместил. Теперь дело рассмотрит суд. И последняя важная новость для жителей Сургута. С 1 декабря в городе изменится схема движения общественного транспорта. Маршруты номер 51 и 52, идущие к Ситимолу, полностью отменят. Вместо них на линию выйдут 4 новых кольцевых автобуса 22, 22А, 77 и 77А. Транспорт пустят навстречу друг другу по двум кольцам, чтобы пассажирам больше не приходилось делать большой крюк. Важно отметить, что при кольцевой схеме будет действовать повременной тариф. В течение 45 минут пересесть на другой автобус можно будет бесплатно. Точное расписание и схемы движения опубликуют ближе к запуску. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов. Для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ.

0: Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 3302-52.
2: Радио.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре утвердили план, который сделает работу социальных служб быстрее и эффективнее. Югорские муниципалитеты избавляются от фенольного жилфонда. В Сургуте меняется схема движения городских автобусов. Правительство Югры во главе с губернатором Русланом Кухоруком в рамках реализации федерального проекта «Производительность труда» и национальных целей развития России утвердило стратегический план развития регионального социального сектора, рассчитанный до 2030 года. Основная задача – сделать помощь жителям округа более оперативной и качественной, не увеличивая при этом штат сотрудников. Власти планируют внедрить современные управленческие подходы, которые позволят одному специалисту обрабатывать на 20% больше запросов, чем сейчас. Достичь таких показателей помогут цифровизация, централизация административных процессов и передача непрофильных задач, например, охраны или клининга, на аутсорсинг. По словам главы Департамента социального развития Югры Антона Терехина, это не просто сухие цифры, а комплекс из 32 шагов, направленных на то, чтобы социальная поддержка стала адресной и доступной. Проект станет частью масштабной трансформации округа, объединяющей усилия строителей, IT-специалистов и социальных работников. Более 100 югорских семей переехали из фенольного жилья с начала этого года. Новоселье уже отметили жители Сургутского и Нефтеюганского районов. До конца декабря планируют расселить еще 51 дом, где превышена концентрация токсичных веществ. Такие здания массово возводили в период освоения севера ради экономии времени и стройматериалов. Избавиться от опасного наследия помогает специальная федеральная программа. Всего с 2022 года безопасные квартиры получили уже около 600 югорских семей. Возле Уральской школы номер 4 появился безопасный пешеходный переход. Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры Югры. Еще в мае местные жители пожаловались на опасный участок дороги главе регионального надзорного ведомства Дмитрию Попову. Проверка подтвердила, что переходить проезжую часть детям действительно рискованно. В итоге окружная прокуратура потребовала от городской администрации исправить ситуацию. Теперь около учебного заведения обустроили зебру и установили светофор. И последняя важная новость для жителей Сургута. С 1 декабря в городе изменится схема движения общественного транспорта. Маршруты номер 51 и 52, идущие к Ситимолу, полностью отменят. Вместо них на линию выйдут 4 новых кольцевых автобуса 22, 22А, 77 и 77А. Транспорт пустят навстречу друг другу по двум кольцам, чтобы пассажирам больше не приходилось делать большой крюк. Важно отметить, что при кольцевой схеме будет действовать повременной тариф. В течение 45 минут пересесть на другой автобус можно будет бесплатно. Точное расписание и схемы движения опубликуют ближе к запуску. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет статус Центра сохранения культурного наследия финно-угорских народов. Югорские муниципалитеты избавляются от фенольного жилфонда. Сургут готовится к выставке-ярмарке «Товары земли югорской». Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил о начале масштабного события – четвертой конференции финно-угорских писателей, приуроченных к Дню языков народов России. Мероприятие стало точкой притяжения для экспертов, лингвистов и деятелей культуры. В этом году география форума расширилась. Дискуссии и встречи пройдут в Ханты-Мансийске, Пытьяхе и Березово. Глава региона подчеркнул, что результаты конференции лягут в основу будущих государственных программ поддержки. А в преддверии этого важного события Руслан Кухарук обсудил с уполномоченным по правам коренных народов в Югре Людмилой Алферовой актуальные вопросы защиты интересов Ханты, Манси и лесных ненцев. Особое внимание уделили развитию этнотуризма и успехам югорчан на международном форуме в Красноярске, откуда делегация вернулась с внушительным багажом из 30 наград. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сохранение уникального наследия наших коренных народов требует глубокого и комплексного подхода, а не разовых мер. Это позволяет Югре оставаться регионом, где бережно хранят наследие предков, адаптируя его к современным реалиям. Более 100 югорских семей переехали из фенольного жилья с начала этого года. Новоселье уже отметили жители Сургутского и Нефтеюганского районов. До конца декабря планируют расселить еще 51 дом, где превышена концентрация токсичных веществ. Такие здания массово возродили в период освоения севера ради экономии времени и стройматериалов. Избавиться от опасного наследия помогает специальная федеральная программа. Всего с 2022 года безопасные квартиры получили уже около 600 югорских семей. Возле Уральской школы номер 4 появился безопасный пешеходный переход. Решить проблему удалось после вмешательства прокуратуры Югры. Еще в мае местные жители пожаловались на опасный участок дороги главы регионального надзорного ведомства Дмитрию Попову. Проверка подтвердила, что переходить проезжую часть детям действительно рискованно. В итоге окружная прокуратура потребовала от городской администрации исправить ситуацию. Теперь около учебного заведения обустроили зебру и установили светофор. И последнее. Сургут готовится к проведению масштабной региональной выставки-ярмарки. В предстоящие выходные на главной площади Сургута развернется торговая площадка «Товары земли югорской». Свою продукцию представят свыше 150 локальных брендов. Ассортимент включает как продовольственные товары, мясо, молочную продукцию, рыбу, дикоросы, так и изделия народных промыслов и дизайнерскую одежду. Особое внимание уделено качеству. Многие участники ярмарки обладают престижными сертификатами. Сделано в Югре и Аргане. Помимо торговых рядов, организаторы подготовили культурно-развлекательную программу. Параллельно с ярмаркой в городе пройдет патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
4: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Осуществи мечту. ЭКО ПАОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет статус Центра сохранения культурного наследия финно-угорских народов. Более 25 тысяч югорчан уже приняли участие в викторине фестиваля «Югра вместе». Сургут готовится к выставке-ярмарке «Товары земли югорской». Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил о начале масштабного события – четвертой конференции финно-угорских писателей, приуроченных к Дню языков народов России. Мероприятие стало точкой притяжения для экспертов, лингвистов и деятелей культуры. В этом году география форума расширилась. Дискуссии и встречи пройдут в Ханты-Мансийске, Пытьяхе и Березово. Глава региона подчеркнул, что результаты конференции лягут в основу будущих государственных программ поддержки. А в преддверии этого важного события Руслан Кухарук обсудил с уполномоченным по правам коренных народов в Югре Людмилой Алферовой актуальные вопросы защиты интересов Ханты, Манси и лесных ненцев. Особое внимание уделили развитию этнотуризма и успехам югорчан на международном форуме в Красноярске, откуда делегация вернулась с внушительным багажом из 30 наград. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сохранение уникального наследия наших коренных народов требует глубокого и комплексного подхода, а не разовых мер. Это позволяет Югре оставаться регионом, где бережно хранят наследие предков, адаптируя его к современным реалиям. Фестиваль «Югра вместе» набирает обороты. На сегодняшний день в одноименной викторине уже приняли участие более 25 тысяч жителей. Об этом в ходе пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил директор автономной некоммерческой организации «Югра Единая» Роман Колупаев. Он отметил, что присоединиться к викторине просто. Нужно зарегистрироваться и ответить на 5 вопросов, размещенных на официальном сайте события «Югравместе.рф» или через чат-бот в МАКС. Отмечу, на пресс-конференции презентовали ключевые модули мероприятия и события, которые ждут гостей и участников фестиваля «Югра вместе». Например, такой важный проект, как «Палатки здоровья», где каждый сможет пройти экспресс-обследование, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. На крупных площадках также будут доступны консультации специалистов. По словам заместителя директора Департамента здравоохранения Югры Максима Малхасьяна, опыт работы таких пространств проанализируют и в дальнейшем планируют применять на других крупных мероприятиях в округе. Госавтоинспекция Югры вновь подводит итоги дорожной обстановки. За минувшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека пострадали и 1 погиб. Смертельная автоавария случилась этой ночью на трассе Сургут-Нижневартовск. 37-летний водитель машины ГАЗ наехал на пешехода. Мужчина передвигался прямо по проезжей части навстречу потоку. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Еще одно серьезное происшествие произошло накануне в Нижневартовске. Нетрезвая автоледи на иномарке превысила скорость, съехала с дороги и протаранила дерево. В больнице оказались не только нарушительница, но и ее 28-летний пассажир. Также дорожная полиция округа задержала 17 водителей с признаками опьянения. Еще более 120 привлекли к ответственности за другие нарушения правил дорожного движения. И последнее. Сургут готовится к проведению масштабной региональной выставки-ярмарки. В предстоящие выходные на главной площади Сургута развернется торговая площадка «Товары земли югорской». Свою продукцию представят свыше 150 локальных брендов. Ассортимент включает как продовольственные товары, мясо, молочную продукцию, рыбу, дикоросы, так и изделия народных промыслов и дизайнерскую одежду. Особое внимание уделено качеству. Многие участники ярмарки обладают престижными сертификатами, сделанными в Югре и Аргане. Помимо торговых рядов, организаторы подготовили культурно-развлекательную программу. Параллельно с ярмаркой в городе пройдет патриотический фестиваль «Русское лето за Россию». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешь того, что себе обещал. И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал.

0: Политическая реклама.
1: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
2: Радио «Югра». Реклама.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра переводит поддержку участников СВО и их семей в цифровой формат. Более 25 тысяч югорчан уже приняли участие в викторине фестиваля «Югра вместе». На югорских трассах за сутки зарегистрировано 4 серьезных ДТП. В Югре делают социальную поддержку для участников спецоперации и их семей по-настоящему удобной. На последнем заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука приняли решение о заключении дополнительного соглашения с Федеральным министерством цифрового развития. Достигнуты договоренности о масштабной цифровизации мер помощи и переходе к беззаявительному проактивному формату их предоставления через портал госуслуги. Теперь 5 из 17 региональных мер поддержки будут предоставляться автоматически, без необходимости личного визита в ведомство или подачи бумажных заявлений. Также в электронном виде появится еще 7 дополнительных мер помощи. Кроме того, до конца текущего года через единый портал станет доступна другая важная мера. Родители смогут подать заявление на бесплатное посещение детьми группы продленного дня в школах. Техническую реализацию проекта обеспечит Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры. Фестиваль «Югра вместе» набирает обороты. На сегодняшний день в одноименной викторине уже приняли участие более 25 тысяч жителей. Об этом в ходе пресс-конференции в РИЦ «Югра» сообщил директор автономной некоммерческой организации «Югра Единая» Роман Колупаев. Он отметил, что присоединиться к викторине просто. Нужно зарегистрироваться и ответить на 5 вопросов, размещенных на официальном сайте события «Югравместе.рф» или через чат-бот в МАКС. Отмечу, на пресс-конференции презентовали ключевые модули мероприятия и события, которые ждут гостей и участников фестиваля «Югра вместе». Например, такой важный проект, как «Палатки здоровья», где каждый сможет пройти экспресс-обследование, определить индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. На крупных площадках также будут доступны консультации специалистов. По словам заместителя директора Департамента здравоохранения Югры Максима Малхасьяна, опыт работы таких пространств проанализируют и в дальнейшем планируют применять на других крупных мероприятиях в округе. Госавтоинспекция Югры вновь подводит итоги дорожной обстановки. За минувшие сутки зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека пострадали и один погиб. Смертельная автоавария случилась этой ночью на трассе Сургут-Нижневартовск. 37-летний водитель машины ГАЗ наехал на пешехода. Мужчина передвигался прямо по проезжей части навстречу потоку. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов. Еще одно серьезное происшествие произошло накануне в Нижневартовске. Нетрезвая автоледи на иномарке превысила скорость, съехала с дороги и протаранила дерево. В больнице оказались не только нарушительница, но и ее 28-летний пассажир. Также дорожная полиция округа задержала 17 водителей с признаками опьянения. Еще более 120 привлекли к ответственности за другие нарушения правил дорожного движения. И последнее. Сразу 2 югорских проекта вышли в финал престижной международной премии Russian Event Awards. В номинации «За лучшее туристическое событие в области культуры» победу на региональном этапе разделили международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» и знаменитые «Самотлорские ночи» из Нижневартовска. Отборочный тур проходил в Ханты-Мансийске на полях форума «Дни креативных практик». Теперь югорским финалистам предстоит защищать честь округа на общенациональном уровне. Имена абсолютных победителей назовут в ноябре в Ярославле. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна. Едешь домой. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. Радио Югра. Реклама.
2: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
8: Без возрастных ограничений.
9: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Радио Югра.

0: Руководители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
2: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства. Округа 0+.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра переводит поддержку участников СВО и их семей в цифровой формат. Югорчан ждет беспроигрышная викторина фестиваля «Югра вместе». В Нижневартовске привлекут к ответственности иногороднего курьера мошенников. В Югре делают социальную поддержку для участников спецоперации и их семей по-настоящему удобной. На последнем заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука приняли решение о заключении дополнительного соглашения с Федеральным министерством цифрового развития. Достигнуты договоренности о масштабной цифровизации мер помощи и переходе к беззаявительному проактивному формату их предоставления через портал госуслуги. Теперь 5 из 17 региональных мер поддержки будут предоставляться автоматически, без необходимости личного визита в ведомство или подачи бумажных заявлений. Также в электронном виде появится еще 7 дополнительных мер помощи. Кроме того, до конца текущего года через единый портал станет доступна другая важная мера. Родители смогут подать заявление на бесплатное посещение детьми группы продленного дня в школах. Техническую реализацию проекта обеспечит Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры. Почти 8 тысяч призов ждут участников викторины фестиваля «Югра вместе». Розыгрыши пройдут с 18 по 20 сентября на основных площадках события. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказал директор автономной некоммерческой организации «Югра единая» Роман Колупаев. По его словам, сначала спонсоры заявили на викторину порядка 7 тысяч подарков, но за счет открытых торгов организаторам удалось увеличить их количество почти до 8 тысяч. В их число включили 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадратных циклов, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и новую бытовую технику. Также Роман Колупаев пояснил, что благодаря программному комплексу Югорского научно-исследовательского института подключен рандомайзер. Именно он честно распределяет все призы по тем QR-кодам, которые участники активировали, придя на фестиваль. Уведомления о выигрыше будут приходить каждые 2 часа. В целом, викторина беспроигрышная, все получат какие-то подарки, добавил Роман Колупаев. В Нижневартовске перед судом предстанет 20-летний пособник мошенников из Оренбургской области. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. По версии городского следственного управления, с февраля по март текущего года молодой человек участвовал во многоэпизодной схеме обмана. Аферисты звонили людям, представляясь сотрудниками различных ведомств, и под предлогом служебной проверки или декларирования средств убеждали потерпевших передать наличные. Когда жертвы соглашались, к ним направляли курьера. Он представлялся сотрудникам службы доставки, использовал заранее оговоренные кодовые фразы и забирал деньги, обещая обеспечить сохранность сбережений. При этом часть суммы курьер оставлял себе, остальное переводил кураторам. Добавлю, преступная группа действовала сразу в 6 субъектах России. От ее действий пострадали не только югорчане, но и жители Петрозаводска, Красноярского края и Якутска. Общий ущерб потерпевших превысил 3 миллиона рублей. И последнее. Сразу 2 югорских проекта вышли в финал престижной международной премии Russian Event Awards. В номинации «За лучшее туристическое событие в области культуры» победу на региональном этапе разделили Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» и знаменитые «Самотлорские ночи» из Нижневартовска. Отборочный тур проходил в Ханты-Мансийске на полях форума «Дни креативных практик». Теперь югорским финалистам предстоит защищать честь округа на общенациональном уровне. Имена абсолютных победителей назовут в ноябре в Ярославле. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: вейпов детям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте Югорское. Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры при поддержке правительства округа. 0+.
8: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
9: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
1: Радио.

0: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Вкус Югры в центре Сургута. 12 и 13 сентября на центральной площади Сургута окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». Совместно с фестивалем «Русское лето» за Россию. Более 150 производителей со всего округа. Приходите, покупайте «Югорское». Ждем вас 12 и 13 сентября на пересечении Университетской и Ленина. Организаторы выставки-ярмарки, Департамент промышленности Югры и Фонд развития Югры. При поддержке правительства округа. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Югра.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югра укрепляет культурные связи с Государственным историческим музеем. Югорчан ждет беспроигрышная викторина фестиваля «Югра вместе». В Нижневартовске привлекут к ответственности иногороднего курьера мошенников. Югра выходит на новый уровень взаимодействия с крупнейшими федеральными культурными институциями. На последнем заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука было одобрено решение о заключении соглашения о сотрудничестве с Государственным историческим музеем. Партнерство позволит установить долгосрочные связи в сфере сохранения, изучения и популяризации историко-культурного наследия народов России. Ожидается совместная реализация выставочных проектов, проведение научных исследований и внедрение современных практик в музейное дело. Особое внимание уделят профессиональному развитию специалистов. Сотрудники музеев Югры смогут пройти стажировки в ведущих отделах музея, чтобы обменяться опытом в фондовой, экспозиционной и просветительской работе. Кроме того, стороны договорились проработать возможность проведения Дней Югры в Москве. Отмечу, подписание документа может состояться на 12-м Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Он пройдет с 24 по 26 сентября. Почти 8000 призов ждут участников викторины фестиваля «Югра вместе». Розыгрыши пройдут с 18 по 20 сентября на основных площадках события. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказал директор автономной некоммерческой организации «Югра единая» Роман Колупаев. По его словам, сначала спонсоры заявили на викторину порядка 7000 подарков. Но за счет открытых торгов организаторам удалось увеличить их количество почти до 8000. В их число включили 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадратных циклов, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и новую бытовую технику. Также Роман Колупаев пояснил, что благодаря программному комплексу Югорского научно-исследовательского института подключен рандомайзер. Именно он честно распределяет все призы по тем QR-кодам, которые участники активировали, придя на фестиваль. Уведомления о выигрыше будут приходить каждые 2 часа. В целом, викторина беспроигрышная, все получат какие-то подарки, добавил Роман Колупаев. В Нижневартовске перед судом предстанет 20-летний пособник мошенников из Оренбургской области. Расследование уголовного дела по данному факту завершено. По версии городского следственного управления, с февраля по март текущего года молодой человек участвовал во многоэпизодной схеме обмана. Аферисты звонили людям, представляясь сотрудниками различных ведомств, и под предлогом служебной проверки или декларирования средств убеждали потерпевших передать наличные. Когда жертвы соглашались, к ним направляли курьера. Он представлялся сотрудникам службы доставки, использовал заранее оговоренные кодовые фразы и забирал деньги, обещая обеспечить сохранность сбережений. При этом часть суммы курьер оставлял себе, остальное переводил кураторам. Добавлю, преступная группа действовала сразу в 6 субъектах России. От ее действий пострадали не только югорчане, но и жители Петрозаводска, Красноярского края и Якутска. Общий ущерб потерпевших превысил 3 миллиона рублей. И последнее. Значимый вклад в развитие родного вуза сделал выпускник Высшей школы права Югорского госуниверситета. Мастер спорта России, чемпион мира и Европы по смешанному боевому единоборству Гамзат Суражудинов внес средства в эндаумент фонд. Этот механизм позволяет поддержать образовательные и исследовательские проекты, прорывные инициативы, а также помогать талантливым студентам и молодым ученым. Главное отличие от разовой помощи в том, что деньги продолжают работать и приносят пользу учебному заведению долгие годы. Для спортсмена это особенно важно. Он сам прошел путь студента ЮГУ и знает, как ценны возможности для продвижения и поиска своего направления. В перспективе Гамзат Сиражутдинов хотел бы видеть фонд целевого капитала сильной и масштабной опорой для ЮГУ, а Высшую школу права еще более развитой, с широкими возможностями для учащихся. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР защищает каждого, укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. Тюменцы достойны иметь качественную медицину, низкие тарифы ЖКХ, защиту от произвола мигрантов. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Помощь всегда рядом.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Участвуй в фестивале «Югра вместе». Мастер-классы, концерты, семейные старты, творческие встречи, викторина, выставки, спортивные эстафеты. Приходи на фестиваль всей семьей 18, 19 и 20 сентября. Ищи свое событие на сайте югравместе.рф.
5: Без возрастных ограничений.
6: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
7: Национальные проекты России.
8: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра переводит поддержку участников СВО и их семей в цифровой формат. Югорчан ждет беспроигрышная викторина фестиваля «Югра вместе». Сегодня отмечается День языков народов России. В Югре делают социальную поддержку для участников спецоперации и их семей по-настоящему удобной. На последнем заседании окружного правительства под руководством губернатора Руслана Кухарука приняли решение о заключении дополнительного соглашения с Федеральным министерством цифрового развития. Достигнуты договоренности о масштабной цифровизации мер помощи и переходе к беззаявительному проактивному формату и их предоставления через портал госуслуги. Теперь 5 из 17 региональных мер поддержки будут предоставляться автоматически, без необходимости личного визита в ведомство или подачи бумажных заявлений. Также в электронном виде появится еще 7 дополнительных мер поддержки. Кроме того, до конца текущего года через единый портал станет доступна другая важная мера. Родители смогут подать заявление на бесплатное посещение детьми группы продленного дня в школах. Техническую реализацию проекта обеспечит Департамент информационных технологий и цифрового развития Югры. Почти 8 тысяч призов ждут участников викторины фестиваля «Югра вместе». Розыгрыши пройдут с 18 по 20 сентября на основных площадках события. Об этом на пресс-конференции в РИЦ «Югра» рассказал директор автономной некоммерческой организации «Югра единая» Роман Колупаев. По его словам, сначала спонсоры заявили на викторину порядка 7 тысяч подарков. Но за счет открытых торгов организаторам удалось увеличить их количество почти до 8 тысяч. В их число включили 6 квартир, 3 автомобиля, 14 квадратных циклов, а также велосипеды, телевизоры, смартфоны и новую бытовую технику. Также Роман Колупаев пояснил, что благодаря программному комплексу Югорского научно-исследовательского института подключен рандомайзер. Именно он честно распределяет все призы по тем QR-кодам, которые участники активировали, придя на фестиваль. Уведомления о выигрыше будут приходить каждые 2 часа. В целом, викторина беспроигрышная, все получат какие-то подарки, добавил Роман Колупаев. Более 100 югорских семей переехали из фенольного жилья с начала этого года. Новоселье уже отметили жители Сургутского и Нефтеюганского районов. До конца декабря планируют расселить еще 51 дома, где превышена концентрация токсичных веществ. Такие здания массово возводили в период освоения севера ради экономии времени и стройматериалов. Избавиться от опасного наследия помогает специальная федеральная программа. Всего с 2022 года безопасные квартиры получили около 600 югорских семей. И последнее. Сегодня в нашей стране впервые отмечают День языков народов Российской Федерации. Новый праздник учрежден указом президента в 2025 году и приурочен ко дню рождения поэта Расула Гамзатова, чье творчество стало символом межкультурного диалога, что особенно символично в год единства народов России. Для Югры эта дата очень важна. Наш регион является исторической родиной обско-угорских народов. Хантыйский и мансийский языки здесь рассматриваются как важнейшая часть культурного наследия. Их сохранению уделяет особое внимание. Языки преподают в кочевых школах, на них издают книги и создают цифровые ресурсы для изучения родной речи. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию». «Единая Россия» – номер один в избирательном бюллетене. Работать для людей. Служить Отечеству. Голосуй за номер один. За «Единую Россию».
2: Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер три. Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов, коммунистов, в Думу ХМАО избери. Номер три. Голосуй за номер три. Голосуй за номер коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер три. Голосуй за номер три. Голосуй за номер три. Коммунистов,

0: Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
3: Радио.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. Нет языка, есть правонарушение, работа нелегальна, едешь домой. За русский народ, за Югру, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, добиваться доступности медицины, ремонта дорог и домов, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру, за Россию, за ЛДПР.
2: Реклама.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12

0: 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио Югра.

0: реклама.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
3: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

забыть. Или на рельсы легли слишком поздно, Бог устал нас любить, Бог устал нас любить, Бог просто устал нас любить, Бог просто устал.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я...

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Против 20 лихих воинов, вооруженных до зубов. Отцу предстояло ее найти среди десятерых поверженных ею врагов. Остатки отряда, вернувшись в лагерь, поведали, что случилось у реки. Город не взять, если девки такие там, то какие же там мужики?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.